0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук проинспектировал ключевые объекты Октябрьского района. Огнеборцы Югры ликвидируют 8 лесных пожаров. Югорские легкоатлеты с нарушением слуха громко заявили о себе на чемпионате России в Саранске. Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Октябрьский район, чтобы лично проконтролировать ход ключевых строек. Основное внимание было уделено объектам, которые ранее вызывали вопросы у местных жителей. Так, например, в Приобье работа кипит сразу на нескольких площадках. Строительство надземного перехода выполнено на 83%. Сдача объекта намечена на 1 октября. А обновленный вокзал планируют открыть до конца года. Важный сдвиг произошел и в судьбе участковой больницы. После смены недобросовестного подрядчика стройка возобновилась. Новый исполнитель уже ведет монолитные работы и прокладку сетей. Также близится к финалу возведение школы на 300 мест. Готовность здания составляет 86%, завершается внутренняя отделка и благоустройство территории. Кроме того, глава региона уделил внимание и транспортной инфраструктуре. В Приобье и Сергино завершены работы по обновлению дорожного полотна. А еще Руслан Кухарук поручил пересмотреть подход к ремонту клуба «Овация» в Приобье, предложив вместо частичных работ провести комплексную реконструкцию здания. Итоги поездки губернатора Югры в Октябрьский район подвели на совещании с участием профильных ведомств, где были намечены дальнейшие шаги по развитию муниципалитета. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. На данный момент зафиксировано 8 очагов возгорания, охвативших территорию свыше 3900 гектаров. Благодаря оперативным действиям сотрудников авиалесоохраны, МЧС и Центра спаса Югории 5 термоточек уже удалось локализовать. Всего же в ликвидации огня задействовано 274 человека. Ситуация находится под контролем, угрозы жилым домам и инфраструктуре нет. Тем не менее, в Нижневартовском районе сохраняется режим ЧС, подразумевающий строгий запрет на посещение лесных массивов. Пожарные просят югорчан при обнаружении возгорания или задымления незамедлительно сообщать об этом по телефонам. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Масштабная кампания по обновлению жилого фонда в Югре идет полным ходом. В планах на этот год привести в порядок 368 многоквартирных домов. Главный приоритет строителей – надежность крыш, ведь защита от осадков напрямую влияет на комфорт жильцов. Так, например, в Сургуте подрядчики одновременно трудятся на 5 объектах. Обновление кровель идет на улицах Гагарина, Крылова, Лермонтова, Маяковского и на бульваре Писателей. Не отстает и Сургутский район. В поселке Федоровский рабочие приступили к ремонту крыши в одной из 5-этажек. Напомню, узнать, попал ли ваш дом в программу и на каком этапе находятся работы, можно на официальном сайте Югорского фонда капремонта. И последнее. Югорчане громко заявили о себе на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха, который проходит в Саранске. Наши ребята уже успели завоевать 5 медалей. Главным триумфатором стал сургутянин Ренат Ардуванов. Он совершил настоящий прорыв, выиграв забег на 800 метров. Югра ждала этого золота долгих 7 лет. Не отстали и его коллеги Ардашер Мумиджанов, выступавший в дисциплине прыжки с шестом, и Аббасбек Мамажанов в метании копья поднялись на вторую ступень пьедестала. В этом же направлении бронзу в копилку округа добавили Оксана Симоновская и Айдар Халитов. Для последнего этот турнир стал особенным. Ветеран боевых действий не только успешно вернулся в спорт, но и выполнил мастерский норматив. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама? Лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
13: Радио.

Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Октябрьском районе произошел несчастный случай на воде. Огнеборцы Югры ликвидируют 8 лесных пожаров. Югорские легкоатлеты с нарушением слуха громко заявили о себе на чемпионате России в Саранске. В Октябрьском районе произошла трагедия на воде. Недалеко от поселка Приобье перевернулась лодка, в которой находились два человека. Мужчина утонул, женщине удалось самостоятельно выбраться на берег. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Сотрудники МЧС в очередной раз призывают югорчан строго соблюдать правила безопасности, не выходить на воду в нетрезвом виде, соблюдать правила эксплуатации маломерных судов и отдыхать только на официально разрешенных пляжах. Масштабная реконструкция автодороги «Юг» в Кандинском районе приблизилась к значимой отметке, ведется с опережением утвержденного графика. Строительная готовность объекта достигла 48%. Напомню, работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 38-километровом отрезке, разделенном на три этапа. На сегодняшний день дорожники уже выполнили ремонт почти 7 километров, практически закончили укладку 80 тысяч квадратных метров прочного асфальта на втором этапе и активно ведут финишное покрытие на третьем. Параллельно началось обновление мостов через реки Канда и Первая. Полностью привести трассу в порядок планируют к осени будущего года. После ремонта дорога обеспечит надежную связь между городами и поселками Югры, повысив безопасность и комфорт как для местных жителей, так и для транзитного транспорта. В Югре продолжается борьба с лесными пожарами. На данный момент зафиксировано 8 очагов возгорания, охвативших территорию свыше 3900 гектаров. Благодаря оперативным действиям сотрудников авиалесоохраны, МЧС и Центра спаса Югории 5 термоточек уже удалось локализовать. Всего же в ликвидации огня задействовано 274 человека. Ситуация находится под контролем, угрозы жилым домам и инфраструктуре нет. Тем не менее, в Нижневартовском районе сохраняется режим ЧС, подразумевающий строгий запрет на посещение лесных массивов. Пожарные просят югорчан при обнаружении возгорания или задымления незамедлительно сообщать об этом по телефону. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Югорчане громко заявили о себе на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха, который проходит в Саранске. Наши ребята уже успели завоевать 5 медалей. Главным триумфатором стал сургутянин Ренат Ардуванов. Он совершил настоящий прорыв, выиграв забег на 800 метров. Югра ждала этого золота долгих 7 лет. Не отстали и его коллеги Ардашер Мумиджанов, выступавший в дисциплине прыжки с шестом, и Аббасбек Мамажанов в метании копья поднялись на вторую ступень пьедестала. В этом же направлении бронзу в копилку округа добавили Оксана Симоновская и Айдар Халитов. Для последнего этот турнир стал особенным. Ветеран боевых действий не только успешно вернулся в спорт, но и выполнил мастерский норматив. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
8: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Октябрьском районе произошел несчастный случай на воде. Автодорогу «Юг» в Кандинском районе ремонтируют с опережением сроков. Югорские шахматисты блестяще выступили на всероссийском турнире. В Октябрьском районе произошла трагедия на воде. Недалеко от поселка Приобье перевернулась лодка, в которой находились два человека. Мужчина утонул, женщине удалось самостоятельно выбраться на берег. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Сотрудники МЧС в очередной раз призывают югорчан строго соблюдать правила безопасности, не выходить на воду в нетрезвом виде, соблюдать правила эксплуатации маломерных судов и отдыхать только на официально разрешенных пляжах. Масштабная реконструкция автодороги «Юг» в Кандинском районе приблизилась к значимой отметке, ведется с опережением утвержденного графика. Строительная готовность объекта достигла 48%. Напомню, работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 38-километровом отрезке, разделенном на три этапа. На сегодняшний день дорожники уже выполнили ремонт почти 7 километров, практически закончили укладку 80 тысяч квадратных метров прочного асфальта на втором этапе и активно ведут финишное покрытие на третьем. Параллельно началось обновление мостов через реки Канда и Первая. Полностью привести трассу в порядок планируют к осени будущего года. После ремонта дорога обеспечит надежную связь между городами и поселками Югры, повысив безопасность и комфорт как для местных жителей, так и для транзитного транспорта. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой, которая может существенно изменить рынок детского отдыха. Политик направил главе правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину письмо с предложением реанимировать программу кэшбэка, но в совершенно новом прогрессивном формате. Суть идеи в том, чтобы привязать размер компенсации к количеству детей в семье. Если раньше кэшбэк был фиксирован, то теперь предлагается дифференцированный подход от 50% для семей с одним ребенком до 70% для многодетных. Это логичный шаг, учитывая, что расходы на летний отдых для родителей нескольких детей становятся неподъемными. Помимо возврата части средств, партия настаивает на введении налогового вычета в 13% и полной отмене платы за проезд к лагерям. Сейчас, даже с учетом сезонных скидок на поезда, транспортные расходы съедают значительную часть семейного бюджета, особенно если лагерь находится в другом регионе. Если правительство поддержит эти меры, летние каникулы могут стать гораздо доступнее для миллионов российских школьников. И последнее. Югорские шахматисты завоевали 3 медали на всероссийском турнире «Кубок Волги» 2026. Соревнования прошли в Костроме, куда съехались мальчишки и девчонки до 9, 11 и 13 лет, а также юноши и девушки до 15 из разных регионов страны. Югру представляли 6 спортсменов. По итогам турнира югорские шахматисты показали достойные результаты. Среди девушек до 15 лет Вероника Ивченкова завоевала серебряную медаль, а Анна Скворцова – бронзовую. В этой же возрастной категории среди юношей бронзовым призером стал Михаил Захаров. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здравствуйте. Да не бойтесь, не бойтесь. Не будем мы грузить вас.
4: Никто боится ничего. Здравствуйте.
3: Понедельник, он и так день тяжелый, да.
4: Нормальный
3: и день. Открывая сегодняшние ленты, я просто обомлел, если честно. Я думаю, ну хватит уже, товарищи журналисты, товарищи, ну остановитесь. Потому что там утонули люди, тут сгорели в пожаре, там упали с высоты, здесь дрон прилетел, тут еще что-то произошло. Короче, сплошные трагедии, наводнения, цунами, землетрясения, цунами, пожары. Вот это все, это ДТП... Господи боже, это все в ленте, в одной и той же.
4: Тима, поменяй ленты. Поменяй
3: на
4: ленты.
3: Что?
4: Ну вот я не знаю, я на каких-то... Давай с тобой поделюсь своими ресурсами, сайтами. Я, конечно, всегда их от тебя скрываю. Думаю, мы должны с тобой разными пользоваться сайтами для того, чтобы...
3: В идеале.
4: В идеале.
3: У нас, кстати, разные... Мы, знаете, мы вроде бы и вместе, но мы очень сильно конкурируем. за информацию.
4: Ну, не то чтобы конкурируем, но я считаю,
3: то есть она со мной не делится своими источниками.
4: Я не вижу смысла одни и те же сайты мониторить, потому что, ну, зачем? Надо, чтобы у каждого было свое, тогда ты найдешь то, чего я не нашла, и наоборот. И мы максимально полную картину дня сможем надыбать. Здравствуйте, дорогие наши. Я вообще не поняла, где эти выходные вообще были, они не были. Кто-то их помнит, запомнил, почувствовал? Или, может быть...
3: По-честному, да, говоря, и прошлая неделя, и рабочая очень быстро пролетела.
4: Это да, непонятно почему.
3: В пятницу вышли с эфира, после работы направляемся в сторону дома, и друг с другом такие: а ты заметила эту неделю? Я говорю: нет. Угу. Марина говорит: ну я тоже не заметила. И я вроде бы говорю: ну хорошо же, ну что, вот быстро она прошла, сейчас выходные. А Марина говорит: не, подожди, братец. Так и вся жизнь пролетит. Это очень страшно, говорит, нельзя так.
4: Я обещала, и я помню свое обещание, дорогая наша слушательница Надежда, которая является работником почты. У вас вчера был профессиональный праздник, и вы сказали нам, что на фоне Дня рыбака, который также отмечается 12 июля, все время как-то забывают про вас, сотрудников почты. И я обещала вас поздравить в понедельник уже с прошедшим праздником. Вот искренне это сейчас делаю. Надеюсь, что вчера у вас была возможность отдохнуть, отметить, как-то, может быть, даже и с коллегами в том числе. Но мы вас от всей души поздравляем. И несмотря ни на что, что бы сейчас ни творилось с нашей почтой России, все равно вы нам очень нужны и важны. И каждый раз прихожу на почту, это что-то такое ламповое, что-то такое, я не знаю. Ай. И пока еще такой, знаете, нетронутый островок стабильности, потому что все уже идет далеко вперед, современные технологии и прочее, а на почте по-прежнему можно прийти и письмо в конвертике отправить. Здорово?
3: Ну, не всегда, иногда там просто конверт. А, нет, тихо-тихо, Тимурка, не начинай. Вот сообщение прочитает Александр, причем вчера написал нам: здравствуйте, уже третий день наблюдаю бегущую девушку афроамериканской внешности, бежит по автодороге Советский-Ханты-Мансийск в сторону Ханты-Мансийска, сейчас встретилась на 314-м километре, бежит с коляской, в которой, видимо, необходимы для нее вещи. Бежит явно с какой-то целью, но что-то в СМИ об этом не слышно. Возможно, вас это заинтересует. Нас это заинтересует, но есть одно такое, знаете, ну, уточнение. Это не девушка, а парень, и не афроамериканской внешности, а вполне себе нашей, родной. Это, если мы правильно поняли, вообще коренной житель Ямала.
4: Ну, потому что фамилия исконно такая ямальская. Но, во-первых, надо отметить, что волосы длинные, поэтому они собраны в хвост. Поэтому, если бы мимо него быстро проехать, там, правда, не совсем понятно все-таки, да, какого пола человек. Во-вторых, здорово, что вы на это обратили внимание, Александр, спасибо. Вы сказали, что, возможно, нас это заинтересует. Вы правы, нас это действительно заинтересовало. Сегодня мы также утром узнали про этого мужчину. Я сразу сказала Тимуру: Тим, мне нужен этот человек в эфир.
3: Ну, он еще не добежал до Ханты-Мансийска. Суть его приключения заключается в том, что человек выбежал из Москвы, бежит в сторону Ноябрьска.
4: Да. Ну, на Ямал к себе.
3: Такое
4: домой.
3: Вот путешествие у него. Пешее. Угу. Да?
4: Ну, как пешее? Бежит. Насчет коляски вы правильно обратили внимание. Действительно такая небольшая перед ним коляска. Такое ощущение, что даже самодельная какая-то. И там все необходимое. Он одной рукой ее перед собой как бы катит, а вторая рука у него вот это. Эх, эх, эх, как во время бега. Мне кажется, периодически...
3: Что делать?
4: Ну, вот так вот. Эхает.
3: Рука эхает, да?
4: Ну, чтобы понять. А как это сказать? Туда-сюда. Как вот это называется во время бега, когда рука... Ну, марширует.
3: Живет своей жизнью.
4: Ну, короче, мне кажется, он периодически меняет, естественно, руки, потому что устает. Да, мне тоже любопытно с ним пообщаться. Вообще, мне всегда интересно, что толкает людей на подобные вещи. У нас вот этот ямалец, его зовут Альберт, насколько я понимаю, да, он не первый, кто у нас решился на подобные вещи. У нас в стране такие и женщины, и мужчины уже были. Я напомню, что этим летом также одна супружеская пара. Они, по-моему, из Нижнего Новгорода. Они вообще на Дальний Восток пешком отправились, и там уже...
3: Ну, где-то пешком с палатками, а этот просто без остановки.
4: Бежит, бежит.
3: Как Форест Гамп.
4: У него, наверное, тоже все-таки есть какое-то время на сон, отдых. Естественно, невозможно бежать и не отдыхать. Но мы постараемся все о нем разузнать, найти его контакты. И если он бежит в сторону Ханты-Мансийска, Тимур говорит, что по-любому, раз советский проехал уже, да, пробежал.
3: Смотри, если он направляется из Москвы на Ямал и пробежал советский, ну, что ему
4: других
3: мешает?
4: Других вариантов нету, да, кроме
3: да,
4: как?
3: Да, через Ханты-Мансийск выйти туда.
4: Через
3: на
4: северный широтный коридор,
3: Нефтеюганск, да, Сургут и дальше туда.
4: Логично. Ну да, на самом деле здесь трасса даже более спокойная для него, потому что если через Тюмень, да, вот бежать, там очень оживленная.
3: Подожди, советский это однозначно северный широтный коридор.
4: Да, да,
3: но вряд ли он такой до советского добежал, а
4: и
3: теперь
4: побежал
3: в обратную сторону через Серов побегу на Екатеринбург.
4: Говорю, хороший выбор, что выбрал более спокойную трассу.
3: Александр еще один пишет, а в Югорске с почты беда, все уволились, временно выручают работники соседнего города советские. Очереди огромные, время работы сокращено.
4: Вот видите, Надежда, если вы нас слышите, вот видите, как не хватает людям таких специалистов, как вы.
3: Да, фанатов своего дела.
4: Не, ну правда, все поувольнялись.
3: Ну, Надежда спрашивали, ну, она говорит, вот моя зарплата, вот расчетка. Мы говорим, а ну зачем вы работаете? Вот в целом просто. Проще не ходить на работу, и денег больше будет экономиться, нежели покупать себе вещи для работы, кормить себя на работе, ехать на работу, ехать с работы, да. Ну, то есть я имею в виду, чтобы просто держать себя в порядке, как человека, как рабочую единицу, вкладывать в себя какие-то ресурсы, чтобы доносить себя до работы и что-то там работать, нужно какое-то количество денег потратить. И примерно сопоставимо с теми цифрами, которые нам показывали сотрудники почты. Я думаю, а зачем вообще работать? Ну, вот так, если уж разговор
4: можно
3: ставить.
4: Можно пособие по безработице получать.
3: Ну, там первые месяцы ты будешь получать, но...
4: Первые 3 месяца нормальная сумма.
3: На что нам...
4: Потом поменьше.
3: Надежда сказала, а я люблю свою работу, я здесь всю жизнь как бы не собираюсь ничего менять. Мне нравится мой коллектив, мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится моя миссия, мне нравится вообще в целом почта.
4: Ну, Александр, знаете,
3: И вот таких людей надо побольше.
4: Да, Александр, я напомню, нам тут обещали в правительстве, что начнется в этом году диджитализация почты, как это звучит круто, будут почтальонам зарплаты повышать, и вообще там такие обещают изменения, что все захотят прям работать на почте. Ну дай бог. Пока, конечно, мы слабо в это верим, вот как только все реализуется, может быть, поверим. А так, в целом, из года в год почте все хуже и хуже и хуже. Хочется...
3: А может, мы на себя эту миссию возьмем? Ну, люди, ну, если не хотят нам ни начальство, ни в правительстве особо ничего делать, да, с этим?
4: Ну, почему?
3: Я почему говорю не хотят? Потому что это же не сегодня вот такая проблема. Это не вчерашнего дня. Это годами, десятилетиями сложившаяся тенденция, где почтовые сотрудники получают там что-то около минимального размера оплаты труда, при этом, при всем, каждые там полгода-год на них взваливаются дополнительные функции. То и получается, что как бы подвижек в этом плане немного. И вот, коль такая ситуация сложилась, может быть, мы на себя эту миссию возьмем. Ну, вот знаете, мы же... Я сейчас, может, некрасиво рассуждаю, поправьте, если я там скажете, что ты прям это самое, это прям как-то даже неудобно будет, да, людям. Но мы, когда в кафе приходим, нам официант чай принес, и мы ему почему-то чаевые оставили, да, за что, казалось бы, просто человек свою работу сделал.
4: Сфера обслуживания.
3: А здесь вот можем как-то подумать над тем, чтобы какие-то донейшены, может быть, там...
4: Донейшены
3: использовать.
4: Ты знаешь, сегодня как раз читала новость, обязательно расскажу ее, когда к теме транспорта перейдем. У нас тут стюардессам предлагают оставлять
3: сразу,
4: чаевые.
3: Сразу, да, вот сразу вот эта вот песня.
4: Стюардесса
3: по имени Жанна.
4: Обожаема ты жила. Да, правда, сразу эта песня в голове. То же самое, когда, например, про бухгалтера вспоминают.
3: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
4: Да-да-да.
3: Младший лейтенант.
4: Мальчик молодой. У нас у всех уже такое песенно-ассоциативное мышление. Вот, поэтому я к теме чаевых для таких, знаешь, сотрудников, которые, ну, как бы, нестандартно, нетипично в представлении чаевых, мы сегодня обсудим, потому что вот стюардессы уже хотят включить их в эту категорию. Между прочим, сейчас заглянула в календарь праздников. Вчера-то в этот день почты отмечался, и мы поздравляем с этим наших слушателей. А сегодня День довольных сотрудников отмечается во всем мире. Мы
3: ну,
4: довольны?
3: Напишите, кто будет праздновать.
4: Кто сегодня доволен?
3: Мы довольны, я доволен.
4: Молодец, вот можно уже отметить. Что... А, ты просто специально говоришь, что ты доволен, чтобы отметить этот праздник.
3: Ну,
4: чтобы,
3: во-первых.
4: Чтобы вечером у тебя была легальная возможность отметить.
3: Во-вторых, я правда доволен.
4: Ну, и слава богу. Вот, а еще сегодня, кстати, день первого чемпионата мира по футболу. Почему? Потому что именно 13 июля, давно-давно, в 1930 году, стартовал первый всемирный мундиаль. Вот так вот. Так что
3: там,
4: сегодня...
3: Там было что-то типа 7 команд, я не помню. Ну, историю не помню, там было вообще нечетное количество команд.
4: А ты знаешь, где прошел первый чемпионат мира по футболу?
3: В Бельгии?
4: Нет.
3: А где?
4: В Уругвае.
3: Здрасте.
4: Да, вот так. С 13 по 30 июля в Уругвае он проходил. Поэтому сегодня вот так вот символично, конечно, мы будем рассказывать в том числе, ну, как обойти тему футбола. Во-первых, определились все полуфиналисты, правильно? Мы про это сегодня обязательно расскажем. А во-вторых, ну, собственно, даже дата обязывает. Заметил, да, что в июле слишком много всяких дат, которые связаны с футболом. Вот именно поэтому у нас, наверное, на июль всегда планируют чемпионат мира. С этим связано? Интересно. Ты пошел искать новости? Что ты их ищешь-то? Я все тебе расскажу. У меня все имеется.
3: Нет, не всегда. На июль планируют, например, в Катаре, вообще, по-моему, в ноябре играли. И то не 22-го, 23-го.
4: Ну, это было исключение, потому что там же все из-за пандемии, это, да, история сдвинулась.
3: Не только. Очень жаркая страна. И почему ноябрь? Ну, почему вообще зимний месяц был, да, потому что там у них как бы в этот месяц чуть попрохладнее, понятно, чем если бы они в июле там умирали на поле, ну, это вообще ни к чему.
4: Так, ну что, если ты хочешь сейчас тему...
3: Не, да. Нет, я вообще
4: все, не тогда хочу. Про футбол чуть позже, про стюардесс чуть позже, про... Что мы там еще хотели?
3: Про чаевые.
4: Про чаевые,
3: да, вот на самом
4: позже.
3: Деле про почту, вот все повольнялись, и хотелось бы сказать, то что же такое, как же так, и с другой стороны, не хочется поддерживать, говорить, правильно делаете, но я вообще не осуждаю. Ну, то есть, я такой, как бы, мышление у меня в последнее время, что если что-то не нравится, просто, ну, надо что-то менять.
4: Я вот думаю, кстати, а если бы чемпионат мира в этом году проходил в Европе, его бы тоже сместили? Потому что там жара невероятная же стоит. Я сегодня читала обновленные данные. Представляете, уже больше 10 тысяч человек в Европе погибло из-за жары.
3: Нет,
4: больше 10 тысяч.
3: Не сместили бы, потому что если уже запланировано, то делаем. То есть это предварительно ты можешь сказать, что будет жарко, например, да, в Африке.
4: Заранее.
3: В Африке играть жарко, поэтому мы смещаем там на январь, будем играть в январе.
4: Ну, и, кстати, больше 10 тысяч человек погибли. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Бельгии и Франции. Вот этим двум странам досталось сильнее всего. Но также и случаи в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Кстати, в Испании от теплового удара в эти выходные россиянка скончалась одна. Так что вот уже об одной россиянке известно как минимум. При этом у нас вот Ассоциация туроператоров России сообщают, что никак эта аномальная жара не повлияла на число россиян, которые отдыхают в Европе. Потому что, во-первых, в наше время для начала надо еще как-то визу свою все-таки оформить с горем пополам. А если уж оформил, то там никакие тебе жаркие дни, ничего вообще не помешает. Едешь и все, потому что ты и так слишком долго как бы к этому шел. Ну и вообще сейчас, чтобы добраться до Европы, как заявляют у нас туроператоры, нужно минимум сутки. То есть это какие-то окольные пути и так далее. Прямых рейсов нету. Ну и, кстати, по поводу еще Европы, сегодня читала, что из 10 тысяч погибших 9 тысяч приходится на людей старше 65 лет, а вот тысячи людей, ну, можно сказать, молодые. Там самый младший...
3: Там сейчас еще хуже, Марин.
4: Самый такой юный...
3: Молодой.
4: Ну, молодой, да. А? Самый молодой человек, который скончался от этой жары, 18 лет парню.
3: А, еще хуже будет, наверное, потому что во Франции, по крайней мере, вот я читал информацию, не остановили несколько атомных электростанций, несколько ТЭЦ. Ну, то есть те, кто энергию дает стране, соответственно, дефицит энергии может повлечь еще заградительные меры для использования тех же самых кондиционеров.
4: Да, а власти Германии, кстати, еще свою статистику привели.
3: Ладно, Марин, давай,
4: это
3: их проблемы,
4: да,
3: честно.
4: Да, понятно. Ну, подожди, дай скажу одной строкой. Меня сегодня тоже это удивило, цифра. Короче, у них за две недели последних, вот от этой жары, погибло больше людей, чем за все 12 летних месяцев за последние 4 года. Представляете? Вот так вот.
3: Понятно. А, жаль людей. Ну, правда, это их проблема, мы с этим ничего не поделаем. Сергей пишет: здравствуйте, а бортпроводникам чаевые в руки давать или как танцовщицам в белье? Ну, смотри, какая авиакомпания.
4: Ну, конечно же. Наверное, кстати, ни тот, ни другой вариант. Может быть, там предусмотрят что-нибудь.
3: Опять же, ну, логично звучит, смотрите, да? Официант нам еду принес, мы ему чаевые. Но бортпроводник же тоже еду приносит.
4: Да, еще и в опасных условиях, между прочим. На высоте 10 тысяч метров. Там как будто бы даже чуть больше чаевые положены, да?
3: Мне так нравится, когда, знаете, разносят напитки где-нибудь в самолете. Любая авиакомпания, по большому счету, где их разносят. Да, не Победа, там только воды можно попросить. И то есть попросишь, если я правильно понимаю.
4: Да.
3: Вот, разносят какие-то напитки, говорят, чай, кофе, газированная вода, сок... И люди все там, ну, мне чай, мне кофе, мне сок, мне газировка. Ко мне когда подходит, я говорю, мне, пожалуйста, стакан апельсинового сока, стакан минералки и кофе. окей. И она наливает мне 3 стакана. И люди, которые со мной рядом, такие, а так можно было, что ли? И тоже начинают, а мне тогда тоже 2 кофе, 1 томатный, и начинается вот это, как в кафе, знаешь, заказ. Оказывается, можно, если попросить.
4: Можно. Я вообще, пока они туда-сюда ходят, успеваю несколько раз попросить водички. Ладно, с вами Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте еще раз. Номер телефона сейчас Тимур напомнит. На этот номер можете писать ваши мысли, новости в том числе, ну и в целом все, что пожелаете. Ну и будем обсуждать новости в ближайшие 4 часа до 7 вечера. Мы традиционно с вами.
3: +7 950 510 66 66.
4: Угу. Телеграм и Макс у нас работают. Телеграм все реже и реже приходят от вас сообщения. Но если что, вроде он еще пока работает.
3: Предупреждаю, если вы в телеге что-нибудь напишите, и мы не читаем, то я здесь ни при чем. У меня вообще телеграма нет.
4: У меня есть.
3: А это ответственность за это мероприятие Марина.
4: Хорошо.
3: Все шишки на нее.
4: А можешь без шишек?
3: Можно. Все стрелы в нее.
4: Боже, без стрел.
3: Все камни в ее огород.
4: Да и камни давай еще. Что началось-то?
3: Все кинжалы в ее сторону полетели.
4: Да какие кинжалы? Можно претензии максимум в мой адрес? И все.
3: Ладно.
4: Без вот этих всяких предметов.
3: Я хотел смягчить. Претензии звучит грубо.
4: Да, лучше камни и стрелы, конечно. Музыку у нас дали, скоро вернемся.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Вот сидела сейчас и подпевала каждому слову «Шер». Вот эта песня «Белив». Я вообще в детстве очень любила эту песню. У нас на кассете, на магнитофоне была там эта композиция. И я, мне она так нравилась, что я решила ее выучить наизусть. Но поскольку английский я не знала, более того, я тогда еще даже в школу не ходила, мне, наверное, лет 6 было.
2: Нет, ты знаешь, я понял, как вы, короче, просто на слух, да, учили. Как это из «Титаника», знаете, мем такой?
1: Конечно.
2: Every night we love dream, I see you, I feel you. Просто по-русски причем.
1: Да, и я брала вот магнитофон, брала эту тетрадку, ручку, и прям дословно вот все, что слышала, прям записывала каждую буковку, каждый звук. И вот так вот потом сидела и учила, и вместе с Шер пела. И вот до сих пор я понятия не имею, правильно я произношу или нет. Как, возможно, если бы меня послушал человек, носитель английского языка, он бы вообще надо мной посмеялся. Но я сижу и знаю эту песню наизусть только потому, что в детстве вот у меня была цель ее выучить. Вообще сейчас сидела, ностальгировала по детству, потому что вот у меня эта композиция исключительно с каким-то очень счастливым детством ассоциируется. И сегодня, кстати, видела на федеральных СМИ, на сайтах, да, федеральных СМИ такую новость. У нас россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова. Очень меня заинтересовал этот заголовок. Я такая сразу, ну-ка, интересно. Потому что...
2: Я помню.
1: Что?
2: Могу рассказать.
1: Во-первых, скажи, вот у нас тут россиян спросили, для тебя сейчас лето во взрослом возрасте нравится больше или все-таки в детстве лето было круче?
2: Да, конечно, лето в детстве было.
1: Вот
2: да,
1: так?
2: Конечно, естественно.
1: Вот так ответили 84% россиян. Ну, то есть абсолютное большинство, и только 16% сказали, что им сейчас больше нравится во взрослом возрасте. Я, конечно, тоже отношусь к первой категории. Лето в детстве — это такая пора. Сейчас она не так совершенно ощущается, вот эта летняя пора, правда?
2: Боже, ты сейчас
1: сказала... А летом — это 3 месяца волшебства.
2: В детстве. Я, ну, вообще, вот сейчас у меня перед глазами каждое мое лето. Оно, в принципе, похоже было друг на друга. Я всегда тусовался у бабушки с дедушкой, и мы ездили прям практически на все лето. Или мне родители старались вывезти в Киргизию, на родину.
1: Не, ну, чем с того, что когда ты был маленький, ты, в принципе, в Киргизии
2: когда
1: жил.
2: Когда я был маленький, я, в принципе, в Киргизии жил, но эти лета я тоже помню. Это всегда там у дедушки, бабушки клянчу, причем отдельно желательно, чтобы не коллективно. Выцепляешь там бабушку на кухне, дедушку в зале.
1: Клянчил деньги, в смысле?
2: Там, дай 5 сом, на компы пойду, или на мороженое, или, ну, что-нибудь набрешь, в общем, чтобы лишь бы дали.
1: Компы в 90-х были?
2: Компьютерные клубы.
1: В 90-х?
2: Ну, как в 90-х? Ну,
1: типа, мое детство в 90-е, твое тоже проходило.
2: Ну, давай так. В 2000 году они уже нет-нет, да, существовали. Мы там играли, я помню, в казаки,
1: ну,
2: с пацанами в Warcraft.
1: Короче, я-то все-таки про более раннее время вспоминаю.
2: Ну, про какое более раннее время? 97-й?
1: Ну, типа с 4 до 10, вот это лето.
2: С 4 до 10?
1: Да. С 4 до 10 лет. Вот это самое, мне кажется.
2: А я тоже особо не помню, что там было с 4 до 10.
1: Ну, в общем,
2: россияне рассказали. Не помню. Я вот помню себя в осознанном таком возрасте лет в 10, 11, 12 уже.
1: Ну, возможно, не знаю, почему ты не помнишь. Я прекрасно помню. Я расскажу все-таки, чтобы...
2: Мы фишки играли, наклейки собирали. Мы там из каких-то сигаретных пачек отрывали верхушки, делали из них там такие летучки.
1: Ну, это мы круглый год делали. А летом?
2: Летом мы шалаши строили, мы арыки расчищали. У нас арык — это типа ливневая канализация. У нас там система орошения, где мы жили. Ну, то есть я родом из Бишкека. У нас она очень развита, с гор идет. Огромная, ну, как это, река, не река, в общем, канал такой, да, тоже, который служит для орошения. И на каждый микрорайон расходилось, так скажем, арык побольше, на каждый райончик там чуть поменьше, на каждый двор еще меньше. И мы постоянно, у нас была война за воду. То есть кто-нибудь там перекроет, чтобы себе пустить. Мы бежали вверх по течению, искали, какая падла там у нас воду ворует. Вот, если не помогало, ну, в плане мы дети, да, на нас там ругались, нас выгоняли, мы бежали за взрослыми, говорили, мы нашли этих негодяев, прохиндеев. Ну, и там, знаешь, уже реально двор на двор, короче, вот такие разборки.
1: Вот про двор как раз. Я читаю все эти варианты и понимаю, что они все так про меня попадают, прям каждый. Во-первых, очень многие россияне мечтают снова играть во дворе до позднего вечера. Вот выйти с утра к друзьям своим, и прям до позднего вечера, не заходя домой, ни обеда, ни ужина, просто там где-то ягоды с огорода у кого-то взяли, где-то яблоки, кто-то вынес хлеб с солью. Вот такая еда была в детстве у нас в деревне. Очень многие россияне снова мечтают вот так вот во дворе до позднего вечера с друзьями. Плюс ко всему, каждый пятый опрошенный хотел бы снова провести целый день на речке. Вот это тоже у нас были такие потрясающие дни. Вот прям в меня все попадает. Столько же хотели бы вернуться вернуться в деревню к бабушке и к дедушке. Очень многих, конечно, летние воспоминания связаны с бабушками, с дедушками.
2: 13... Опять-таки, арык, мы в арыках купались. Угу. Ну, здорово.
1: Там же холодная ледяная вода с гор, ты говоришь.
2: Фу, это нас, во-первых, не смущало. Во-вторых, пока она до нас доходила, уже плюс-минус теплело.
1: Ну да, там же жара. А поездки в детский лагерь вспомнили 15% участников и хотели бы повторить. И лагеря у нас тоже были в детстве.
2: Это мое личное такое упущение, в лагере не было. Ну, как личное, меня просто родители туда ни разу не отправляли, поэтому я не знаю, что там. Наверное, прикольно.
1: Может, ты поэтому такой?
2: Какой такой? Самодур, эгоист?
1: Не социализированный. В детский сад не ходил, в лагерь не ездил. С кем ты общался все детство?
2: Не социализированный.
1: Слишком взрослым ты стал рано, вот и все. Детство у тебя...
2: Да,
1: Огромного куска детства у тебя не было.
2: Социофоб. Именно поэтому выбрал работать в публичном поле.
1: Социофобами я тебя не называю. Это все-таки немножко другая история. Ну и кто-то каждый десятый не пытается, а хотел бы повторить семейные путешествия. Ну, то есть когда с родителями, там, с братьями, с сестрами куда-то выезжали, и очень теплые воспоминания остались. Вот. Дальше. Главным летним вкусом россияне назвали ягоды. Это клубника, малина и черешня.
2: Потом арбуз.
1: Арбуз тоже есть. Шашлык, мороженое, свежая зелень. Арбузы, кстати, покупают в 1,5 раза чаще у нас в стране, чем дыни. То есть все-таки это главное такое лакомство летнее. Но если выбирать между дыней и арбузом, всегда арбузы побеждают в этой битве. И, кстати, в этом году спрос на арбузы уже увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом. И я не понимаю, зачем мы сейчас это делаем. Вообще, вы же знаете, да, что самые правильные, самые хорошие, полезные и даже вкусные самые арбузы, они пойдут в августе, не раньше. Ну, возможно, сейчас, если только какие-то заграничные, да, привозят, и то я не знаю, какое у них качество. Роспотребнадзор рекомендует покупать не раньше середины августа. Я всегда прислушиваюсь к этим рекомендациям. Но, опять же, если брать какой-нибудь заграничный, где круглый год растут эти арбузы, может быть, и ничего такие приходят. Вот. Ну, еще, кстати, надо отметить, что не всем лето нравится безоговорочно. Главными минусами лета россияне назвали что?
2: Жару.
1: Сильная жара. Комары. Правильно. Каждый четвертый сказал, что сильную жару терпеть не может, из-за этого лето не очень любит. А насекомых 20% выделили, да. Каждый пятый тоже из-за насекомых не любит это время года. Ну и еще 20%
2: плюс
1: пожаловались...
2: Плюс дорого, да, все летом?
1: Кстати,
2: путешествовать дорого.
1: Ну, про это не говорили, но 20% пожаловались на то, что летом нужно работать. А не хочется совершенно.
2: И при этом
1: потому что
2: не
1: хочется
2: любят.
1: Отдыхать.
2: Странные люди какие-то.
1: Нет, они
2: то есть мы не любим лето, потому что летом надо работать.
1: Да,
2: ну, так возьми отпуск и не работай.
1: Ну, только 28 дней у нас в России в среднем отпуск длится, если не брать северные регионы. Какой там возьмешь на все лето? Это нереально, Тим. А если, кстати, брать летом, то это еще и дорого, ты правильно говоришь.
2: А почему мы не практикуем, почему мы не ломаем систему? А, ну так нельзя говорить. Давайте так, я не намекаю ни на что. Но, допустим, почему мы не увольняемся в мае и не устраиваемся в сентябре на работу? Просто тупой вопрос. Я знаю, что очень глупый он,
1: честно. На некоторых работах не прокатит.
2: Не прокатит.
1: На
2: боимся, что обратно не возьмут. Отпуск непонятно, как начисляется. Да, пенсионный стаж опять непонятно, как формируется. Кто-то платит алименты, какой-то кредитный обязательство.
1: Это зумеры так делают, как ты сейчас сказал.
2: А так можно было бы как бы подстроить рабочее сообщество под себя. Вот они же нас под себя подстраивают. То есть говорят, ну, к 8 надо на работе. Нафига, кому надо, вообще непонятно, да? Зачем, кто это придумал?
1: То есть ты
2: в 7 утра вставать, чтобы к 8
1: идти на работу? А ты представляешь, что будет, если на лето вся страна уволится и поедет отдыхать? А кто работает?
2: Ну, кайфовать будем все лето, а никто. Ну, кто? Кто?
1: А так экономика встанет просто, если все,
2: а
1: все не выйдут на работу.
2: То она у нас куда-то бежит. Ага.
1: Ну, будет все плохо, Тим.
2: Но будут работать те, кто работает. Ну, там, хлеба... Пахари.
1: А, хлебопахари возьмут?
2: Хлеборобы.
1: Возьмут тоже, уйдут на все лето в отпуске.
2: Это учителя, пишет Александр, так работает.
1: Да.
2: А агрономам совсем плохо. Ну да. Ну да. Ну
1: вот.
2: Да. Особенно на каком-нибудь стареньком комбайне, где даже кондиционера нет.
1: Да. Ну и дорожные службы тоже самое, которые вот в жару у нас дороги ремонтируют. Ну вообще все, кто вынужден летом в жару, даже очень жаль продавцов там, которые мороженым на улице торгуют, квасом, чем-то таким, тоже же весь день на жаре. Но они хотя бы сидят, да? Могут себя там...
2: Под зонтиком.
1: С веером, зонтиком, да.
2: И у них целая бочка
1: сейчас,
2: кваса.
1: Сейчас тем более... Это плюс. А вот те, кто вынужден физически работать, им-то уже никак не спастись. Хотя, опять же, сейчас продают, знаете, знаете, такие вентиляторы небольшие, которые на шею вот так вот на ремешок специальный крепятся и дуют. Их можешь регулировать повыше, пониже. Я вот маме такое покупала, чтобы на огороде легче работалось. Мама говорит, что классная штука. Стоит недорого, кстати, в районе 1000 рублей.
2: Из приятного написала нам Татьяна из Советского района. Говорит, здравствуйте, у нас приятные новости. Мы наконец-то получили документы о сдаче норм ГТО.
1: Ура! Татьяна, мы так рады, что решился ваш вопрос.
2: А дальше очень-очень-очень-очень-очень много личных слов в наш адрес.
1: Ой,
2: это за эфиром.
1: Я сейчас открыл сообщение, столько сердечек. Татьяна.
2: За эфиром обсудим. Спасибо большое, Татьяна, за радостные новости.
1: Во-первых, спасибо, что вы нам об этом сообщили. Мы теперь как минимум знаем, что в этом деле поставлена точка, что все дети остались с ГТО, что у них будут дополнительные баллы при поступлении. Мы очень рады. Спасибо, что сообщили.
2: Ну, для тех, кто не понимает вообще, о чем мы говорим, была у людей проблема, пионерский курс, там дети, 11-классники сдавали нормативы ГТО еще в 25-м году, и вот нам слушательница писала в начале месяца о том, что у них до сих пор
1: вообще
2: не пришли...
1: в конце июня.
2: Не пришли сертификаты о том, что они этот ГТО сдали, а сдавшие дети ГТО получают дополнительно там несколько баллов к результатам ЕГЭ, и это какой-то, ну, какой-никакой, но бонус для поступления. Такая была проблематика.
1: Очень, очень неприличный
2: благодаря
1: бонус.
2: Нашим...
1: Кому-то эти баллы могут стать решающими.
2: Нашим товарищам из окружной думы, ну, удалось как-то посодействовать, повлиять, так что...
1: Да,
2: если,
1: мы рады.
2: Если что, пишите.
1: Если что, пишите,
2: не факт,
1: да.
2: Что поможем, но...
1: Почему?
2: Куда-нибудь направим.
1: Факт, знаете, не факт, что мы лично поможем, но факт в том, что мы как минимум попытаемся направить в те инстанции, где могут помочь, где, которые по профилю работают, скажем так. Ну и, кстати, вот все депутаты, которые у нас были в эфире, по крайней мере, у нас с Тимуром, это и депутаты окружной думы, и Государственной думы, все, уходя от нас, говорили, что если вдруг слушателям вашим нужна будет какая-то помощь, вы не стесняйтесь, сообщайте, связывайтесь. Так что в целом были такие заявления со стороны всех депутатов, которые, по крайней мере, в наших эфирах были. Поэтому пишите, мы как минимум можем с вами соединить вас с теми людьми, которые быстрее нас это все решат. Почему? Потому что, скажем так, у них больше влияния. Когда мы звоним в те или иные инстанции, нас могут и послать, откровенно говоря.
2: Статус очень много решает.
1: Конечно,
2: да?
1: А когда звонит депутат
2: если мне
1: Государственной
2: можно сказать,
1: Думы
2: если
1: или
2: мне,
1: Окружной
2: да,
1: Думы?
2: Если мне можно сказать, не звоните сюда, мы к вам на эфир не придем, ну, если... тот же самый там из Госдумы человек позвонит, там уже так не скажешь, наверное.
1: Другие разговоры, все правильно говоришь.
2: Поэтому... Журналисты так чисто, люди третьего сорта,
1: ну,
2: можно что хочешь
1: менее,
2: посылать, куда хочешь.
1: И мы тоже пытаемся, несмотря на это. По крайней мере, пытаемся, действительно. И еще, завершая всю эту историю про лето, я хотела сказать, что 15% россиян, очень мудрые 15%, они заявили, что любят и принимают лето таким, какое оно есть, со всеми его недостатками, жарой, комарами и прочим. Вот это, мне кажется, самая мудрая прослойка в обществе.
2: Особенно, если ты какой-нибудь директор, богатый человек, у тебя кондиционер в кабинете есть, и ты можешь в любой момент встать и сказать, все, я устал.
1: И на все лето в отпуск уехать.
2: Я полетел в Турцию. Там, ну, конечно, для тебя лето прекрасно.
1: Ну, вот всегда ты найдешь какую-нибудь это...
2: Я не пытаюсь ничего искать.
1: Ну, получается...
2: Ну, получается. Что для вас лето? Может быть, какие-то ностальгические моменты? Расскажите, поделитесь. Пишите плюс 7-950-510-66-66. А я пойду полюбуюсь летом, пока оно еще не ушло. Потому что мы уже к экватору приближаемся. 16-го, да? Часа или 17-го у нас будет середина.
1: На Улку пошел, расскажешь нам потом, как
2: на,
1: оно.
2: На чего?
1: На Улку.
2: А, это ваше, это пермское детское...
1: Пермский говор.
2: Да.
1: На Улку.
2: Улка.
1: Расскажешь, как там на Улке.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ох, я бы тоже так хотел.
2: Как?
1: А Макгрегор, знаешь такого, Конан Макгрегор.
2: Да, это борец UFC.
1: Ну, да, правильно.
2: Yes.
1: Заработал 30 миллионов долларов. Переводим быстренько на рубли. Получается 2,5 миллиарда рублей.
2: Нормально.
1: За поединок с американцем Максом Холуэем. Смотри, Холуэе. Четыре гласных. Холуэм. В Лас-Вегасе у них был бой. Он быстренько проиграл за минуту с небольшим. Макгрегор. В общем, неудачно там упал.
2: А получил
1: 2,5 миллиарда рублей.
2: За что?
1: Ну, за проигранный бой. Ну, не, ну за то, что его пригласили. Будешь драться? Он говорит, да. Типа, 5 лет не выходил.
2: Типа, это стоит столько-то.
1: Говорит, хочу гонорар 30 миллионов. Ну, без проблем. На.
2: И он реально за минуту просто притворился, что упал, и все, и заработал.
1: И пересчитали, короче, за каждую секунду нахождения в октагоне Макгрегор зарабатывал около 435 тысяч.
2: Это сколько в рублях?
1: Где-то примерно 40 миллионов.
2: За секунду?
1: За секунду 40 миллионов. Капает.
2: Даже не знаю, кто в России такие деньги за секунду может зарабатывать.
1: А вот его оппоненту за победу выплатили всего 3 миллиона. Вот как думаешь, честно это или нет? Я сейчас, знаешь, подумал, пошел бы я драться с Макгрегором, например, за 30 миллионов. Да, конечно, да пусть бьет.
2: Ты бы ему еще сказал.
1: Я бы просто бегал по кругу от него и все.
2: А сколько там длится этот
1: раунд? Потом бы сдался, сказал, сдаюсь.
2: Ты бы ему сказал...
1: Ну, пока не умру, сколько длится, я не знаю. Пока не догонит, получается.
2: А, то есть там нет, как в футболе, определенного времени, после которого все заканчивается?
1: Ничья, да? Бейте пенальти.
2: Пенальти, это смешно. Слушай, но ты бы мог сказать этому Макгрегору, давай, ты сдаешься, а я тебе половину своих, короче, призовых. Это уже неплохо, даже будет 1,5 миллиона долларов, это уже хорошо, правда? Ладно, что я хотела рассказать. Ты про спорт начал? Ну давай, раз про спорт, без проблем.
1: Один комментарий от Сергея. Приветствую, Ханты-Мансийск, фотография там. Стелла на въезде в город, город трудовой доблести, да. Ханты-Мансийск. Давненько тут не был, зато сейчас и до конца недели каждый день буду выезжать в Сургут к вам в этом направлении. Ну и, конечно же, в компании радио Югра.
2: О, это прекрасно. Мы очень рады. Спасибо большое. Вот
1: что, мы
2: Стелла?
1: Тут договариваемся за эфиром, чтобы Сергей обязательно оценил наши заправки.
2: Что они какие-то особенные, что их оценить?
1: Сравнить с сургутскими.
2: Вот сравнить, это да. Оценить?
1: Да. И потом как бы это выводы можно будет сделать, где получше ситуация.
2: Ой, так это тот самый Сергей, который с Чебурашкой путешествует.
1: Да.
2: Сергей, вот только когда увидела вашу аватарку, сразу поняла, о ком идет речь, о каком Сергее. Просто у нас очень много Сергеев, которые нам пишут, вот теперь я поняла. А вот эта вот Стелла, город трудовой доблести, мимо которой вы проезжали днем, она ночью еще так красиво подсвечивается, будет возможность проедете в темное время суток, она еще краше.
1: А ты нам рассказывала то, что там каждый чего-то седьмой, да, говорит о том, что летом вообще терпеть не может, потому что надо работать, но при этом
2: 17%.
1: При всем 31% россиян считают лето самым продуктивным временем для работы.
2: Ну, получается 17%.
1: Больше мотивации чувствуют.
2: 30% хотят, а остальные что? Остальные просто смиренно идут и работают.
1: А это разные опросы. При этом при всем есть определенные объяснения, почему так. Потому что день длинный, светлый.
2: Ну, да.
1: То есть не надо, ты просыпаешься, у тебя не ночь за окном.
2: Это правда, зимой сложнее в этом плане.
1: Чувствуешь себя лучше, есть возможность двигаться. А когда ты двигаешься, ну пешком до работы дойти, условно говоря, да?
2: Да.
1: Ты же нам рассказываешь, что если ты с утра пораньше
2: прогулялся,
1: да, то зарядка
2: бодро
1: на весь...
2: Бодро свеж, это правда.
1: На весь день.
2: Да. Поэтому, действительно, летом есть свои плюсы с точки зрения работы. Единственное, что когда ты смотришь на фотографии всех вокруг, кто уезжает в отпуск, ты думаешь, ну ё-моё, а ты вот это сидишь. Понимаешь, когда ты никогда за лето не выезжаешь ни разу, у тебя как будто бы лето мимо проходит.
1: Согласен. Я вот,
2: лето должно все-таки быть летом.
1: У наших коллег с утреннего шоу, у Дарьи Николаевой, через 2 недели отпуск.
2: Угу.
1: И вот чем ближе к отпуск, тем как бы хуже я к ним отношусь, понимаешь? Они уже начинают так чуть-чуть немножечко уже как бы неприязнь возникает.
2: Ну, это Тимур шутит, если честно. А что тебе мешает взять отпуск летом, спрашиваю?
1: У меня нету ни дня вообще.
2: Так вот, бери, не бери в мае, бери летом.
1: Ладно, давай, не что, а кто.
2: Маринка.
1: Все правильно.
2: Понятно.
1: Все правильно.
2: Все дело во мне. Ну, извини.
1: Так получается, что все ключевые события в нашей жизни...
2: На май приходится.
1: На май, на март приходится, на декабрь приходится. На что угодно, только не на лето. То есть дни рождения, там, именины.
2: Надо, короче, на следующее лето. Но опять же, я, знаешь, каждый раз разрываюсь. Вот клянусь, у меня есть миллион событий, которые проходят каждое лето в России, включая какие-то фестивали, реконструкции исторические. Я вот Тимуру давно уже предлагаю съездить на один фестиваль в Нижнем Новгороде. Проводится он где-то там, ну, недалеко от города. Там и реконструкция историческая, там и фольклорные вот эти коллективы, фолк всевозможные, которые ты любишь и обожаешь. Там какие-то вот эти, скажи мне, мастер-классы по кузнечному делу, какие-то ремесленческие науки. Ну, в общем, все, что Тимуру нравится, но это проводится в июле. В июне, опять же, у нас в Екатеринбурге Урал Мьюзик Найтс, очень крутое событие музыкальное. Каждый год хочу туда попасть, ни разу еще не попала. И вот так вот, если смотреть, а в августе сколько? Я уже молчу. Сейчас вот ВК-фест идет в разных городах России. Ну, то есть настолько лето насыщено всякими событиями, что ты не знаешь даже, на какой месяц-то брать его. На июль, на июнь, на август, на какую неделю? Какую бы взять неделю в летом, чтобы успеть на все эти события? Это ж нереально. Вот так вот сидишь потом и думаешь, ну и что выбирать? Ну, надо с малого начать.
1: А есть вариант?
2: На следующий год хотя бы одну недельку выделить в июле, начать с этого, да? Через год еще на другое какое-нибудь съездим мероприятие.
1: Есть вариант вообще не париться вот этой ерундой, там, ни на какие фестивали не ездить, просто взять месяц летом, поехать на море.
2: А? Тоже есть такой вариант.
1: Ну, это же кайфовее, да?
2: Ну, опять же, смотри, если ехать летом на море, это втридорога будет. На море надо, знаете, в начале октября.
1: Февраль нормально, да?
2: Или в мае. Ну, кстати, в феврале тоже дешево, если только не в России. Если куда-нибудь на море не российское ехать.
1: Не в России, даже в июле дешевле, чем в России.
2: Ну да.
1: Уверен, что.
2: Отчасти так и есть. Ладно, ты начал про спорт, про Макгрегора. Давайте про футбол поговорим. Тем более сегодня отмечается день первого чемпионата мира по футболу. Именно в этот день, в 1930 году.
1: Хочешь футбол?
2: Собственно, стартовал. Да, у нас определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу.
1: И кто молодец?
2: Кто молодец?
1: И, кстати, Маринка вообще молодец. Перед началом матча Англия-Норвегия я спрашиваю у нее, как ты думаешь, с каким счетом сыграют? Она говорит, в основное время будет 1-1, но Англия выиграет 2-1 в дополнительное время.
2: Да, так и сказала.
1: И я вообще обалдел. Я думаю, а что ты не играешь в эти... В лохотроны вот эти.
2: Ставки?
1: Ну, ставки, да.
2: Ну, потому что если я буду играть в ставки, это уже совершенно другой уровень ответственности, и моя интуиция меня будет подводить, я буду логику включать. А так, когда мне по барабану проиграю, я выиграю, я именно действительно из чувств это делаю, из интуиции, и тогда побеждаю.
1: Короче, Марина почти все угадала, ну, а я угадал в принципе, да, кто пройдет. Это Франция, обыграли Марокко, Испания, обыграли Бельгию, Англия, обыграли Норвегию и Аргентина, Швейцарию. И теперь у нас пары какие? Франция, Испания в среду, в полночь.
2: Обалдеть.
1: Нашему
2: обалдеть.
1: Времени. Англия, ну, Франция, Испания, по большому счету, это игра достойна вывески финал.
2: Финал, да,
1: мира.
2: Да.
1: Англия, Аргентина тоже мощнейшее противостояние. Вот что интересно, в первом противостоянии как будто бы больше Франция должна победить. Во втором вообще понятия не имею, кто. Но мой прогноз изначальный был финал Франция-Аргентина.
2: Значит, так и будет.
1: Победа,
2: значит,
1: Франции.
2: Значит,
1: вот
2: Франция
1: я буду
2: выиграет,
1: на этом стоять.
2: И Аргентина выиграет. Ну и, кстати, суперкомпьютер, я напомню, тоже сказал, что у Франции больше всего шансов, поэтому как будто бы на нее сейчас все и ставят. Даже компьютеры умные, не только человечество.
1: А еще хотите шутку скажу одну? У нас матч Аргентина-Швейцария не показывали по Матч ТВ. Его показывали где-то
2: Кинопоиск,
1: там с какой-то подпиской от одного банка. Очень, ну, очень сложно и неинтересно. Так вот, я смотрел пиратскую трансляцию в ВК. Просто пацан какой-то запустил ее. И она собрала в итоге на пике чуть около 20 тысяч зрителей.
2: Да.
1: Это очень смешно.
2: Вот что упустили, да?
1: Это сколько упорных нас таких, которые прям отрицают вот это вот.
2: То есть,
1: подписки всяческие.
2: Ну, конечно, а Матч ТВ или тот же Кинопоиск, если бы бесплатно показывал, упустили, ну, как минимум 20 тысяч. Как минимум, потому что были и другие пираты, правильно? Они наверняка там столько же примерно собрали. Про спорт, кстати, не все успели рассказать. В следующем часе дорасскажем.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук дал поручение по самым острым запросам жителей Октябрьского района. На югорских трассах за 3 дня задержали 36 нетрезвых водителей. Югорские шахматисты блестяще выступили на всероссийском турнире. Рабочая поездка губернатора Югры в Октябрьский район позволила не только узнать о достижениях территории в разных областях, но и о насущных проблемах населения. Руслан Кухарук выслушал обращение на личном приеме. Так, в селе Ширкалы местный житель поднял непростую проблему. В малых населенных пунктах нет заправок, приходится ехать в соседние поселения. Это серьезно усложняет повседневную жизнь и бьет по семейному бюджету. Губернатор поручил профильным ведомствам детально изучить ситуацию и найти решение, которое обеспечит стабильное снабжение топливом по всему региону.
2: Если есть желающие зайти сюда с заправкой, все условия создадим. Если нет желающих, мы как раз для тех, у кого есть бензопила, газонокосилка. Сергей Владимирович, сейчас мы проработаем не только по Октябрьскому району, по всем небольшим населенным пунктам проработаем, как сделать так, чтобы у людей, у кого небольшой запрос, там 5 литров и так далее, бензина или масла, можно было обеспечить.
1: В микрорайоне Юбилейный в Приобье к главе округа обратились жители аварийного дома. По словам людей, управляющая компания не выполняет обязательства, не делает капитальные текущие ремонты. Губернатор распорядился, чтобы администрация района взяла вопрос на особый контроль. Отдельный блок обращений касался строителей. Еще во время прошлого визита Руслана Кухарука рабочие поднимали проблему недобросовестного подрядчика. В результате договор с ним удалось расторгнуть, но до сих пор людям так и не перечислили деньги за выполненную работу. Теперь к делу подключат надзорные органы. Трагедией обернулась поездка на квадроцикле для 7-летнего мальчика в Белоярском районе. В прошлую пятницу, катаясь на берегу Оби в селе Тугияны, ребенок наехал на натянутый швартовый канат теплохода. От полученных травм малыш скончался в больнице. Следователи выясняют, как юный югорчанин оказался за рулем. По данному факту возбуждено уголовное дело. В целом, за последние 3 дня по округу зарегистрировано 16 ДТП, в которых 21 человек получил травмы, двое скончались. Задержано 35 водителей с признаками опьянения. Еще свыше 150 уличены в других грубых нарушениях дорожных правил. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой, которая может существенно изменить рынок детского отдыха. Политик направил главе правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину письмо с предложением реанимировать программу кэшбэка, но в совершенно новом прогрессивном формате. Суть идеи в том, чтобы привязать размер компенсации к количеству детей в семье. Если раньше кэшбэк был фиксирован, то теперь предлагается дифференцированный подход от 50% для семей с одним ребенком до 70% для многодетных. Это логичный шаг, учитывая, что расходы на летний отдых для родителей нескольких детей становятся неподъемными. Помимо возврата части средств, партия настаивает на введении налогового вычета в 13% и полной отмене платы за проезд к лагерям. Сейчас, даже с учетом сезонных скидок на поезда, транспортные расходы съедают значительную часть семейного бюджета, особенно если лагерь находится в другом регионе. Если правительство поддержит эти меры, летние каникулы могут стать гораздо доступнее для миллионов российских школьников. И последнее. Югорские шахматисты завоевали 3 медали на всероссийском турнире «Кубок Волги» 2026. Соревнования прошли в Костроме, куда съехались мальчишки и девчонки до 9, 11 и 13 лет, а также юноши и девушки до 15 из разных регионов страны. Югру представляли 6 спортсменов. По итогам турнира югорские шахматисты показали достойные результаты. Среди девушек до 15 лет Вероника Ивченкова завоевала серебряную медаль, а Анна Скворцова – бронзовую. В этой же возрастной категории среди юношей бронзовым призером стал Михаил Захаров. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. дневное ток-шоу на Радио Югра.
4: Здравствуйте, Радио Югра, радиоведущие. Как ваши выходные прошли? У меня замечательно, пишет нам Алена.
5: Здравствуйте, Алена, мы очень рады.
4: Здравствуйте, мы свои не помним выходные.
5: Да, я как раз сегодня жаловалась в начале эфира, что я... Такое ощущение, что выходных не было, и нас всех обманули. Но раз вы свои замечательные выходные помните, значит, все-таки дело в нас, а не во всемирном заговоре. Я думала, а вдруг у нас у всех отняли выходные, и как-то мы сидим и не помним. А оказывается, только мы с тобой не помним.
4: Возможно, наша планета — это какая-то компьютерная симуляция. Угу. Возможно?
5: Да, и, ты, кстати, знаешь, если вы еще... Я не хочу сейчас спойлерить, никогда не буду говорить, в чем там смысл, но если вдруг вы не смотрели потрясающий, легендарный, восхитительный фильм «Шоу Трумана», пожалуйста, посмотрите. Это просто вот рекомендация от души. Я понимаю, что наверняка 99% наших слушателей его смотрели, потому что это классик. Но если вдруг еще нет, я вам завидую, что вы его впервые посмотрите. Но этот фильм, кстати, надо смотреть всегда дважды. Сначала вот, ну, таким первым взглядом, а потом, когда уже вы посмотрели полностью и осознали, о чем этот фильм, потом еще раз второй, и вот это уже гораздо будет интереснее.
4: Вот, так, возможно, наша планета — это просто компьютерная симуляция, мощнейшая такая, знаешь, да? И, ну, все сходится, если честно. То есть ты, это не ты, а тобой кто-то играет, управляет. Ты как аватар.
5: Я персонаж.
4: Ты персонаж компьютерной игры. ММО, РПГ, про реал лайф такой, знаешь?
5: Ничего не поняла, но окей.
4: Ну, суть в чем? Тобой кто-то управляет, мной кто-то управляет.
5: Такие же, на самом деле.
4: Есть эти донатеры, которые за реальные деньги покупают себе определенные блага в игре. Да, это, например, богатые люди. Вот эти Илоны Маски и прочее, прочее. То есть у них на старте уже какой-то отрыв от нас есть. Они изначально богаты. Нам надо своим... Вот мной кто-то играет на суперсложности. И, по-моему, этот кто-то дурачок. Он неправильно распределил очки характеристик в меня. Он выносливость одно очко влил.
5: Ну, ты не думал, я сейчас сказала, так оно и есть.
4: А в сарказм 10.
5: Да, подразумеваю тот факт, что каждый из нас, по сути, тем самым персонажем для себя является, и мы можем из себя сделать потрясающего персонажа. Было бы желание.
4: Маренька, в чем мысль? В том, что нас уже столько много на Земле. Ну, 8 там, или сколько уже миллиардов
5: 8,5
4: человек.
5: 8,5 уже.
4: Насколько не рассчитаны серверы, понимаешь?
5: Да.
4: И выходные, ведь суббота, воскресенье, да, мы просто ждем в очереди на загрузку.
5: А, то есть у нас с тобой была очередь.
4: Есть некоторые проекты. На пике популярности ты пытался туда подключиться. Тебе писало, что сейчас серверы перегружены.
5: Зайдите попозже.
4: Нет, не зайдите попозже, а ожидание, когда освободится место, и вы сможете туда пройти.
5: Ну, ты знаешь, я вот если посмотрю сейчас в свою галерею в телефоне, я пойму, что все-таки выходные были, потому что за выходные я делала фотки. И это доказательство прямое того, что выходные были. Просто я их не ощутила, не запомнила. Мне мало 2 выходных дней, официально заявлено. Мне бы хотелось хотя бы 3. Потому что вот каждый раз, когда у нас в стране праздничные выходные, объявляют 3 выходных дня, и потом сокращенная рабочая неделя, вот их реально ощущаешь, да? Вот такой уже на третий день такой, ну ё-моё, вот прям отдохнул хорошо. Угу. Вот бы так всегда было бы. Мы бы с вами такие, мне кажется, продуктивные были, если бы 4 дня работали, 3 отдыхали.
4: Знаешь, такой гринд? Гриндить.
5: Нет, это что-то игровой, да, термин?
4: Да, это упорно что-то делать, какое-то повторение одного и того же действия, например, убийство каких-то мобов, там, например, для того, чтобы заработать пару-тройку монет и накопить себе определенное количество этих монет на покупку чего-то, ну, гринд, на улучшение себя. И вот такое ощущение, как будто мы все этим заняты. То есть у нас есть кредит, как, знаешь, такая донатная подписка. Подписка.
5: И мы все гриндим на кредиты, ипотеки.
4: Мы все гриндим на них. Все. Вот вы всем, ну, чем заняты? Вот чем я, например, отличаюсь от какого-нибудь китайца, который в World of Warcraft 24/7 сидит и просто бьет монстров, чтобы чуть-чуть заработать? Ничем.
5: В этой игрушке можно заработать?
4: В любой игрушке можно заработать, если это
5: онлайн-игрушка. А, ты имеешь в виду внутриигровая валюта?
4: Да.
5: Я-то думала, можно вывести реально, тогда неинтересно.
4: И вывести тоже можно.
5: Да.
4: Ну, продать таким же, как вот я зайду, я у него, например, куплю, скину ему на карту там 1000, он мне скинет там какое-то количество золотых монет.
5: А что ты не продаешь в своих игрушках ничего?
4: А я не играю в них, в игрушки вообще.
5: Понятно.
4: Да.
5: Не в то ты играешь, значит, не в то ты сидишь, занимаешься за компьютером.
4: Получается.
5: Мы тут, кстати, в конце прошлого часа говорили про футбол. Я хочу, чтобы
4: про
5: ты мысль
4: футбол,
5: свою договорил.
4: Сейчас зачитаю комментарий от дяди Вани. Думаю, говорит, что будет финал Испания-Аргентина. То есть испанцы обыграют французов, Аргентина обыграет Англию, а Испания все равно победит. То есть на Аргентину никто не ставит.
5: в конце...
4: Короче, конечно, кто бы финале, не прошел, да? И Франция, и Испания, почему-то мы все думаем, что Аргентина должна проиграть. Хотя это будет очень красиво, согласитесь, да, Месси...
5: Но они же уже были чемпионами.
4: Да, вот, 3 года назад в Катаре.
5: Но французы тоже были, а испанцы были?
4: Да, в 14-м
5: Короче,
4: году.
5: Они все были, без разницы, за кого болеть, они все... Хочется всегда, знаешь, чтобы выиграл тот, кто никогда еще не выиграл.
4: Что, не помнишь, что ли, 14-й год, Жерар Пике, не Шакира... Помню. Она ему сказала, я с тобой пойду на свидание, если ты станешь чемпионом.
5: И он стал.
4: И он стал. И они пошли на свидание, потом у них там 2 детей, потом все, они, правда, развелись. Ну, такая история.
5: Да-да.
4: Шакира.
5: Вчера, кстати, был по телевизору этот шоу Павла Воли. Ну, зацепилась, скажем так, за него взглядами, не смогла оторваться. К нему в гости пришел вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Во-первых, я очарована этим Матвеем, потому что оказалось, вот ему 27 лет, оказался очень образованный, умный мальчик. Ну уж простите, но мальчик, 30 еще даже нету. Но он оказался такой юный, я думаю, он постарше, честно говоря. Мало того, что его любимая программа «Что, где, когда», он не пропускает ни одной игры, так он еще очень грамотно, правильно говорит, формулирует мысли, какие-то даже образы. Ну то есть вот прям приятный, образованный человек. Это, знаете, такой стереотип, что все, кто занимаются спортом профессионально, они вроде как все силы пускают на физическое развитие, а на умственное не очень.
4: Они вот... все Дзюба.
5: Про него?
4: Нет, Дзюба очень классный, вот, если честно.
5: Про Сафонова такого не скажешь.
4: Если его никак не рассматривать как спортсмена, например, или там его истории не очень лицеприятные, ну вот посмотреть, когда он приходил, например, на какие-то юмористические шоу. Они вместе со Слуцким приходят, и они два друга очень сильных. И такие юморные, такие прикольные.
5: А юмор, кстати, я напомню, да, что чувство юмора вообще и возможность мозгом какие-то шутки производить, а. Рождать шутки, это подвластно только людям с интеллектом все-таки. Но глупые люди не умеют шутить, это правда. Либо это такой какой-то примитивный уровень, как у меня иногда. Ну, такой наивный же, детский.
4: Ты вот, кстати, выбиваешься. Ты вроде интеллигентный, умный человек.
5: Ой, спасибо большое. Поправлю очки. Уже поправила. Ладно, кроме шуток, я хотела рассказать про Матвея Сафонова. Очень приятное впечатление у меня от него осталось. Он еще и свою супругу привел. Я тут, кстати, помните, где-то пару недель назад говорила в эфире, давайте ставить ставки, как скоро они разведутся. Ну, мол, она вышла за него, наверное, потому что он просто очень богатый.
4: Уже ухватилась.
5: Ухватилась,
4: сказал,
5: да.
4: Потому что он развелся, он переехал во Францию.
5: Да, вот как многие также и писали, злорадствовали, что ухватилось.
4: Увязалось.
5: Из-за больших денег. Ее, кстати, зовут Марина тоже. Что... А,
4: и как только Марина узнала, что ее зовут Марина,
5: ну, во-первых,
4: все, сразу 180 градусов разворот.
5: Неправда, не из-за имени. Но красивая, симпатичная девушка, пожалуйста. Мне даже было приятно, что ее зовут так же, как меня. Не суть. Я пошла, посмотрела у них совместимость там по всяким эзотерическим моментам. Естественно. И поняла, что там все-таки все гораздо серьезнее и глубже. И я поняла, что долго у них... Я не говорю, что это на всю жизнь, но это точно продлится долго. Я гарантирую.
4: А что ты тупишь?
5: Что это?
4: Ну, напиши ей.
5: Что?
4: Где-нибудь в соцсетях.
5: Зачем?
4: Или Матвею напиши.
5: Зачем?
4: Скажи, я расклад бесплатно хочу вам сделать.
5: Зачем?
4: Ну, ты интересно тебе, ты хочешь развиваться как блогер?
5: Ну, окей. Вообще, я за то, чтобы...
4: Ты им сделай бесплатный расклад, они тебе прорекламируют.
5: Да я как-то против вот этих навязанных вещей. Я за то, чтобы люди сами обращались, если хотят, а вот ходить всеми и предлагать, я как-то вот не люблю такие вещи делать.
4: Смотри, ну вряд ли тебе Сафонов позвонит прямо сейчас и спросит, случайно не можете сделать нам расклад?
5: Да мне, ну и не надо. Я просто посмотрела для себя и поняла, что зря ставки собирала. Нормальная пара, долго пробует.
4: Господи, и этот человек мне один раз подсунул книгу про серфинг какой-то там реальности или транссерфинг реальности. Там суть заключалась в том, что нужно вовремя оказаться в нужном месте в нужное время.
5: Ты только это вынес из этой книги?
4: Вот только это я вынес из этой
5: там
4: книги.
5: Там миллион выводов можно вывести.
4: На 15-й странице понял, что меня опять дурят и одну и ту же информацию впихивают.
5: Ладно,
4: под разным соусом. На каждой странице одна и та же мысль написана разными.
5: Неправда, там много мыслей. Ты
4: Короче,
5: мне не дал договорить.
4: Сафонов, он еще интеллигентный. Вот, что
5: Сафонов классный. На самом деле, он мне искренне понравился. Так вот, я что еще хотела сказать. Сегодня читаю в федеральных СМИ, ведомости об этом пишут, о том, что Матвей Сафонов даже сейчас, ну, у него очередная история, связанная с элементами. Он же, как ты правильно заметил, с бывшей супругой развелся, а там у них в первом браке дочка есть, общий ребенок. И он, короче, пожаловался не абы куда, а в сам Конституционный суд России. Я напомню, что Конституционный суд решает вопросы какие-то, знаете, глобальные, масштабные, связанные с нашими гарантиями, основными правами, которые в Конституции прописаны. Uh-huh. То есть это не просто там, знаете, какие-то бытовые такие моменты гражданские суды и прочее. А это прям фундаментальную вещь он хочет поменять в законодательстве, я объясняю какую. У него дело в том, что алименты, которые ему насчитали благодаря нынешней системе, 90 миллионов. Так вот, он считает, даже обратился...
4: Что это чересчур?
5: Он просит признать Конституционный суд России пункт Семейного кодекса неконституционным, а это пункт, согласно которому алименты на одного ребенка взыскиваются в размере четверти заработка родителей. И он считает, что должен быть какой-то верхний предел для того, чтобы, ну, не 90 миллионов платить, ну, хотя бы какие-то адекватные там 2-3. Почему? Потому что когда у них вот шли эти судебные тяжбы, его супруга бывшая говорила, что для того, чтобы содержать дочку, ей нужно в месяц не меньше 3 миллионов. Ну, то есть она обозначала сумму там 2,5-3 миллиона, а он в итоге 90 платит.
4: Черные икры кормят? Я не то, что мне вообще без разницы, сколько он будет платить. Я не считаю, что там много-мало. Не, справедливо вот так, 25% это справедливо. Но, с другой стороны, я понимаю его мысль. Типа 90 миллионов рублей в месяц на содержание ребенка, это как будто избыточная сумма. Здесь должен включаться другой механизм. Он должен называться объективная и равнозначная ответственность перед воспитанием ребенка. Вот, то есть, если я, например, как отец, ну, вдруг, который платит алименты, 100 тысяч рублей от зарплаты перечисляю, а женщина при этом не работает. То есть она ни копейки не вкладывает в содержание ребенка.
5: Ну да.
4: И это неправильно. Она должна в равных долях, если, ну, если уж на то пошло, вкладываться в воспитание, в образование,
5: ну, а когда ты,
4: в обеспечение
5: ребенка.
4: А когда
5: ты получаешь 90 миллионов в месяц, понятно, что нет смысла работать. И на эти деньги, скорее всего, живет не только их дочь, но и сама супруга бывшая, как будто бы здесь всем это очевидно. При этом эксперты, которые ознакомились с этой его инициативой, они считают, что вряд ли Конституционный суд признает эту норму неконституционной. Скорее всего, все оставят без изменений в Семейном кодексе, но будут рассматривать, возможно, дело Сафонова в индивидуальном порядке. Ну, то есть, какие-то другие учитывать моменты. Не знаю, возможно, будет пересмотр дела или что-то в этом роде. Но, тем не менее, вот он такую сейчас подал заявку. Будем смотреть. Мне любопытно, на самом деле, как отреагирует на это Конституционный суд России. Ну, так вот, и по поводу, кстати, футбола, еще одна история, которую Тимур начал говорить в конце прошлого часа, но не договорил. Тимур смотрел выходные матчи.
4: Как можно сделать, чтобы никому не было обидно, и чтобы мне сейчас никто не сказал, типа, да ты там вообще такой шакал вообще, да, на детские деньги позарился. Не, можно же, например, определить верхнюю границу обеспечения ребенка ежемесячную, да, а оставшуюся часть, например, перечислять на счет какой-то
5: на
4: личный,
5: ребенка,
4: на счет ребенка,
5: правильно,
4: которым нельзя будет воспользоваться до наступления совершеннолетия.
5: Все правильно.
4: Чтобы эти деньги, они не уходили на любовников бывшей жены,
5: вот,
4: к примеру.
5: Смотри, да, эксперты как раз говорят, что у нас в Семейном кодексе есть такой пункт, он прописан, что можно перечислять половину алиментов на счет ребенка, неприкосновенный счет ребенка, который до 18 лет не трогается, но половину, то есть получается 45 миллионов условно, а 45-то все равно будет уходить бывшей супруге. Вообще деньги колоссальные, просто колоссальные. Я не понимаю, конечно, что с этими деньгами вообще можно делать. Вот. Ну и, кстати, справедливости ради надо сказать, что вот эти 90 миллионов это сумма, которую судом назначена бывшей супруге, это не за один месяц, а за несколько месяцев, которые там вот, пока шли судебные тяжбы, он их не платил. Ну то есть это не прям, чтобы каждый месяц, а каждый месяц у них там что-то, ну все равно в районе 20-30 миллионов ежемесячно.
4: Не прибедняйтесь, нормально он зарабатывает.
5: Ну да.
4: Если в пересчете на наши рубли, то получается 7 на 8, 8 на 7, где-то миллионов по 15.
5: Нормально, но вчера он удивил, кстати, Пашу Волю, и меня тоже удивил тем, что когда Воля их спросил, на что вы тратите деньги в Париже, они говорят, не считая того, что там какие-то основные траты, например, аренда машины и все такое, и Воля, чего аренда машины? Говорит, а что вы себе не купите? И они такие, оба, нам это не надо. Типа, мы берем в аренду на год любой автомобиль. Если с ним что-то случилось, сдали, новый взяли. Говорит, типа, гораздо удобнее, чем свой автомобиль с какими-то проблемами. Там, потом все время содержать его и так далее. Говорит, нам это вообще не надо. А еще я не знаю, что это за машина Smart. Знаешь такую машинку Smart? Но когда Сафонов...
4: Маленькая.
5: Маленькая, да? Вот почему
4: а
5: все...
4: он же здоровый.
5: Вот почему все заржали. Он 1,90 метра с чем-то. А когда он сказал, я сейчас задумался, типа, о покупке машины, хочу себе Smart, и весь зал прям заржал. Он говорит, а что вы смеетесь? Для Франции, где нет вообще никаких мест для парковки, это самый актуальный автомобиль.
4: Ладно, в чем, Марина, мне хотела это... Я тут за эфиром мысль родилась. Забавная. Вот трансляцию Аргентина, Швейцария,
5: да,
4: не показывали ни по одному федеральному каналу. Ее показывали только на Кинопоиске, но и то посмотреть ее нельзя было. Кинопоиск и Матч ТВ.
5: Да, посмотреть, но Матч ТВ по подписке, так же Кинопоиск по
4: Матч
5: подписке.
4: Матч ТВ сайт именно, не, там, не по телеку.
5: Но только
4: сайт.
5: По подписке.
4: Но только по подписке.
5: Да.
4: То есть за какие-то деньги ты,
5: да,
4: оформляешь подписку и смотришь.
5: Угу.
4: В итоге 20 там, тысяч лишним зрителей пришло на пиратский источник, причем ВКонтакте,
5: причем
4: человек
5: это
4: транслировал.
5: Причем это один пиратский, их много было. Вот на один, который Тимур смотрел, 20 тысяч.
4: Вот какой-то пацан там, да? И у него посреди экрана, короче, этот номер карты банковской, типа,
5: когда
4: если
5: надо
4: хотите поддержать, скидывайте сюда. Так вот, очень много людей ему кидали деньги.
5: Uh-huh.
4: И номер карты банковской, типа,
5: когда
4: если
5: надо
4: хотите поддержать, скидывайте сюда. Так вот, очень много людей ему кидали деньги.
5: Uh-huh.
4: И не по 5 рублей.

0: на своем телеканале. И уже ближе к чемпионату они решили поделить там 30 там, матчей отдать на этот матч ТВ-сайт, на Кинопоиск.
1: За типа, деньги.
0: Да, за деньги.
1: Так вот, смотрите, фишка в том, что если бы люди вот эти, которые платили по 1000, по 500, оплатили подписку, им вышло бы дешевле даже. Да? И они могли бы посмотреть все остальные.
0: Из принципа.
1: Вот здесь реально какой-то момент принципа, то есть россияне идут против этой системы, когда нас заставляют смотреть футбол за деньги. Мы лучше отдадим парнишке, еще отдадим в 3 раза больше, чем подписка стоит. Но это такой наш ответ. Вот этой несправедливости, как считают,
0: ну, конечно,
1: многие россияне.
0: Это, ну да, это должно идти от души. Вообще же желание поддержать кого-то или там оформить подписку, оно не должно быть навязано.
1: Да, и здесь у нас россияне как раз-таки выступают за то, чтобы лучше проспонсировать какого-то паренька из народа, чем крупный бизнес, который, собственно, на всем делает деньги, даже вот на футболе.
0: И по большому счету все мы нарушители. Человек, который транслировал, он нарушитель, потому что он закон там о этом, лицензиях, он пират, по сути. А мы, соответственно, поддерживаем это пиратство. И еще и переводим какие-то деньги. И непонятно, кто этот пацан. Может, он вообще не местный, да? Никто же не задавался этим вопросом. Откуда он? А куда потом он эти деньги?
1: Ну, скорее всего, местный. Карта сберовская тоже местная у него. Но суть в другом. В том, что в 23-м году Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что раз нас Запад поставил в такие условия, в которых мы сейчас находимся, давайте сделаем временно пиратство разрешенным.
0: Да.
1: И разрешили нам всякое пиратство.
0: Запад.
1: Да.
0: Запад, ладно. Им простительно, они наши политические оппоненты и враги.
1: А тут свои.
0: А
1: да?
0: Тут свои наставят такое условие.
1: Ну просто говорят, ну денежку дай и смотри. Денежку дали, но не тем, кто хотел. Человеку из народа.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
2: Если у вас товары мирового качества,

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
9: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте. Но это нам пишут так. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А кто пишет?
1: Едем с Мегиона. Сейчас прочитаю, кто. Едем с Мегиона в Самару через Серов.
2: Ух ты.
1: Ханты-Мансийск проехали. Заправки ваши заценили. Вроде все, говорит, хорошо. Ну, если заценили, значит, не в негативном. Потому что не написано, что заправки ваши заценили, полное, то... Нет, такого
2: нет. Кто говорит, а так и не сказал. Вот.
1: Спасибо вам, с вами время летит незаметно. Привет от Крутиковых Петр и Светлана.
2: Ух ты! Крутиковы, Петр и Светлана.
1: Это очень Крутиково, что вы написали нам.
2: На самом деле...
1: Марине всегда нравится, когда вот это вот...
2: Когда что?
1: Всякие приятности пишут.
2: Ну, конечно. Во-первых, я хочу сказать, что с вами, с нашими слушателями...
1: время ласковое тоже... Ласковое слово даже дикому зверю приятно.
2: Даже да, собаке, да. Ну, а что это тут за сравнение? На самом деле, мы тоже всегда не замечаем, как время с вами пробегает. 4 часа вот так вот за общением со слушателями, обсуждением каких-то новостей и прочего. Тоже бабах, и все, и нет 4 часов. Мы рады с вами быть в пути, в дороге. Рады, что как-то коротаем ваше время. Может быть, даже что-то полезное, интересное местами говорим.
1: Не, Марина, соврать не даст сегодня без 5:03. Я говорю, ура, наконец-то эфир начинается.
2: Да. Для Тимура это самая любимая часть дня. Ну, для меня, кстати, тоже.
1: Приходить с утра вот на работу, да, мы же не просто к 3 подошли, в 7 ушли. Не, мы прям как нормальные люди приходим там в 10, в 9 иногда. Ну, когда как.
2: Положенные 8 часов отрабатываем.
1: Все вот это, готовимся, новости ищем, что-то записываем там по-своему. И так медленно тянется время, а когда садишься на эфир, 4 часа реально быстрее пролетают.
2: Пули пролетают. Я к чему еще удивилась? То, что наши слушатели написали даже свою фамилию. У нас очень многие пишут инкогнито, даже имена иногда не пишут, а здесь имя, и причем обоих, да, супругов, и фамилия, все вообще, ничего от нас не скрывают. Ну, круто. Мы рады. Так, ладно.
1: Мне новость понравилась. Но понравилась в чем? Вот Евросоюз ввел санкции против ВК, ВКонтакт, и мессенджера Макс. И там включили и компанию, юридическое лицо, и несколько функционеров, там 11 человек руководящего состава. Новость, на самом деле, такая грустная, плохая. Не знаю, чем это обернется. Может быть, удалят навсегда из App Store или из там, Google Play.
2: Удаляли уже.
1: Не в этом суть. Суть в чем? Вот я эту новость на РБК сейчас читаю.
2: Можно я договорю быстренько свою мысль для наших слушателей? Я никогда не была в Самаре. Когда будете возвращаться обратно, расскажите вообще, что там, как в Самаре, что стоит посетить, какие у вас эмоции остались. Я очень мечтаю в этом городе побывать. Говорят, у них шикарная набережная. Вот теперь продолжай.
1: Ну, надо теперь заново начать. В общем, Евросоюз ввел санкции против ВК и мессенджера Макс. И новость плохая, да, еще раз. Но реакция мне понравилась. В пабликах, в официальных наших средств массовой информации федеральных. Эту новость читатели
2: лайкнули?
1: Оценили просто невероятно. Смотри, больше 200 ржущих смайликов, аж слезы из глаз.
2: Угу.
1: Реакции. 100 аплодисменты, около 100 пальцев вверх. Негативных только вот 2 плачущих смайлика и 9 пальцев вниз. Все остальные 1000 человек очень рады санкциям против мессенджера Макс и ВКонтакте. Вот как так, Марин?
2: Не знаю, я тебя хотела спросить, а почему радуются-то?
1: Не знаю, может быть, довели просто людей до этого, что они радуются.
2: Да.
1: И повис вопрос, а кто довел?
2: Я не совсем понимаю, чем это может обернуться, но пока мне эта новость не горячо, не холодно, честно.
1: Это в Телеграм. Ну, я думаю, ну, понятно, там не лояльная аудитория к мессенджеру Макс. Это же все-таки Телеграм, это такой конкурент. Это значит, люди, которые в телеге остались, не пошли в Макс. Они злорадствуют на этот счет. Но я пошел в Макс, нашел паблик РБК. И что ты думаешь? Картина один в один. Самый популярный комментарий — это ржущий смайлик.
2: Ну, окей, на самом деле я вот по поводу... новостей, которые мы, может быть, не совсем адекватно, как мне кажется, оцениваем, не только про Макс. Сейчас все выходные, ну, по крайней мере, вчерашний день, обсуждалась новость, и сегодня все про это пишут в федеральные СМИ, не знаю для чего. Наверняка вы слышали такую фамилию, сенатор Линдси Грэм, который был главным вообще человеком в Сенате американском, который против России санкции придумывал. Он был такой явный антироссийский человек. И вот эта фамилия...
1: Русофоб.
2: Да, русофоб. Линдси Грэм на федеральных телеканалах, типа «Россия-1» или «Первый».
1: Короче, активно поддерживал режим Зеленского, активно пропагандировал то, что надо помогать и поставками оружия.
2: Эта фамилия, она так часто в федеральных СМИ, особенно на телеканалах, упоминалась, что как будто бы даже если вы не знаете, кто это такой, вы как минимум слышали эту фамилию. Но дело в том, что вчера этого человека не стало, он скончался. И очень...
1: Таких радостных комментариев я тоже редко когда можно встретить, особенно по поводу смерти какого-нибудь... человека, деятеля, политика,
2: очень
1: спортсмена,
2: много было
1: актера,
2: радости со стороны россиян, ну, типа, вот, у него сердечный приступ был. Кстати, Дональд Трамп заявил, что Линдси Грэм скончался сразу после разговора с ним. У них был какой-то там...
1: Ну, это как будто не в плюс ему, нет?
2: Да, но он просто говорит, что перенервничал, якобы они обсуждали там как раз вот эти вопросы, связанные с Украиной и так далее. И после этого разговора через несколько минут у него случился сердечный приступ, и его не стало. Ну, Трамп об этом просто решил сообщить. Вот, а еще... как раз в тот день, когда его не стало, он обсуждал новые санкции против России. И, собственно, на это сейчас давят все федеральные СМИ, в том числе. Вот, смотрите, он хотел против нас санкции, а и умер в итоге. Как много радости и веселья у россиян в связи с этим. Я, может, отчасти могла бы это понять, но, если честно, не до конца понимаю. Потому что, во-первых, ну, какой-никакой, ну, человек, и его не стало, да, это уже, как бы, печально. А во-вторых, ну, неужели на место Линдси Грэма не придет любой другой? Да их там... сотни, мне кажется, этих политиков в Америке,
1: в
2: которые реально в очереди стоят. Ну, как бы, если одного человека не стало, это что, как-то решит проблемы и все санкции с нас снимут? Ну, нет, конечно. Но вот тот факт, что мы просто уже радуемся смерти каких-то американских политиков, я не знаю. Ну, прям вот уже как будто не знаю, как на это реагировать, честно говоря. Вот.
1: Есть еще новость интересная, очень интересная. Президент России Владимир Путин присвоил Пескову звание Герой России за мужество, и героизм, проявленные во время длительного космического полета в составе экипажа МКС.
2: А, это космонавт Песков. Я думаю,
1: я же специально так говорю, чтобы...
2: Я думаю,
1: немножко...
2: пресс-секретарь Песков вдруг с чего-то стал героем? За что? Почему? За то, что он ежедневно проявляет героизм, общаясь с журналистами?
1: Не надо сочинять, Марина. В общем, космонавт, естественно, речь идет о космонавте Роскосмоса. Кирилл Песков его зовут, удостоен звания Герой России, почетного звания летчик-космонавт Российской Федерации, соответствующего президент подписал. Ну и понятно, что замужество и героизм проявлено во время длительного космического полета в составе экипажа МКС.
2: Ну, это круто и заслуженно. По поводу
1: 147
2: масса...
1: суток он был, стал шестым в истории МКС россиянином, который совершил полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. И вот полгода почти.
2: Да.
1: Почти.
2: Про Макс я сегодня тоже читала еще одну информацию. Вкратце скажу, Роскомнадзор впервые раскрыл объем рекламы в мессенджере Макс. С января по июнь текущего года, это вот за 6 месяцев получается, он составил 1 миллиард рублей. В общем, если сравнивать с прошлым годом, то, как говорят эксперты,
1: это
2: кратный результат. Что объем рекламы в Максе? То есть 1 миллиард рублей вложили рекламодатели в рекламу в нашем национальном мессенджере.
1: Реклама в Максе? Ничего-то нет.
2: Мне нет, но я, знаешь, не подписана там особо ни на кого. Ну, так, страниц 10, на которые я подписана. Хотя нет, попадалась. Я вспомнила.
1: Ну, такая реклама, которую сам админ паблика опубликовал, или автоматическая, автоматизированная реклама?
2: Автоматизированная. Вспомнила, вот буквально в эти выходные попадалась. Я просто даже не обратила на нее внимания, пролистнула и все. Она, знаешь, как назойливая муха. От нее надо... Ну, то есть я даже не обратила внимания. По сути, рекламодатели, получается, деньги свои тратят, а толку-то я даже не помню, что они рекламировали. Ну, то есть я даже не обращаю внимания. Мы же сразу пролистываем рекламу. Да, есть такое.
1: Вот Андрей пишет, что по-любому в смерти этого Линдси Грэма обвинят нас, Россию. Скажут, новичка ему подсыпали куда-нибудь.
2: Ну, или как минимум он думал над санкциями в отношении России, и эти санкции, и эти мысли тревожные его сгубили. Да, обязательно найдут какую-то связь.
1: Да, Светлана пишет, мы это, кстати, по дороге тоже встретили бегуна, он еще с тележкой в руках бежит.
2: Где, в каком районе, рассказывайте.
1: В каком районе?
2: Где он сейчас находится, этот бегун? Дело в том, что...
1: Да вроде бы же мужчина, вот Александр пишет, не, явно девушка, коллеги по работе тоже видели. Да, мужчина же это.
2: Да не, мы тоже смотрели видео, наши коллеги поделились этим видео. Да это мужчина, просто у него волосы длинные. Ну, как бы, может, мы с тобой чуть плохо?
1: Может быть.
2: Не, на самом деле его даже зовут Альберт. Какая вы женщина, вы что? Нет, нет, ты что?
1: Может быть, Альберт? Ну, девушка Альберт. Надо, короче, провести журналистское расследование, Марин.
2: Вообще, мы хотим его, очень хотим в эфир.
1: Тем более, Марине очень интересно. А что ты, зачем?
2: Ой, у меня миллион к нему вопросов. Ну, во-первых, что у него в тележке? Вот реально, если бы ты захотел через всю страну бежать, что бы ты с собой взял? Мне всегда это любопытно. Во-вторых, зачем ты в принципе это делаешь? В-третьих, много ли ты в сутках отдыхаешь или больше бежишь? В-четвертых, как ты к этому готовился? Извини, у меня отдыхалка, вон до соседнего двора, дай бы добежать, а он через всю страну. Да у меня миллион вопросов, вот я их даже не готовлю, они у меня сами из меня сейчас сыпятся. А он, если он придет к нам в студию, у меня еще в три раза больше будет этих вопросов. Так что мы постараемся.
1: Может быть, в тележке пару канистр бензина? Ну, закупился в Москве и бежит в Ноябрьск.
2: Чтобы там отдать, продать. Ладно, для тех, кто не понимает, о чем идет сейчас речь, дело в том, что на начале эфира еще Александр писал, что обратил внимание на одного человека, который недалеко в районе Советского бежит. Кстати, в Советском к нему присоединились бегуны местные. Он там не один бежит, а вообще-то человек из Москвы в Ноябрьск, на Ямал, бежит. У него такая акция. Для чего и почему, я сама не знаю, но у нас таких бегунов в России в последнее время много, которые вдруг решаются через всю страну бежать, идти, неважно, что делать. Мне всегда любопытно, для чего и почему. Очень хочу его к нам в эфир, если получится. Вот еще вопрос. Кто где встречал этого человека? Вот Светлана написала. Где вы сейчас, Светлана, его видели? Хотя бы примерно напишите нам координаты.
1: Чтобы знать, когда добежит до нас.
2: Да, он далеко от Ханты-Мансийска. А то вдруг он уже в пригороде. А мы тут до сих пор не взяли его номер. Ты, кстати, написал коллегам, спросил номер? Надо сделать обязательно это.
1: Сергей пишет, дед, на заправку заехал к вам. Цены такие же, но очень маленькие очереди в сравнении с Сургутом или Нефтьюганском, тем же самым, который недавно проезжал. А цена на газ в Ханты-Мансийске меньше, в среднем на 5 рублей, чем в Сургуте. Ну и, кстати, два видео прикладывает сразу с одинаковых заправок в Ханты-Мансийск. 4 машины в очереди. А Нефтьюганск... Ну, конца и края нет, я даже не знаю, сколько.
2: Ну, несколько десятков.
1: 100, например. Ну, они вот стоят просто вдоль дороги и
2: вот и
1: все, ждут
2: вот
1: очередь.
2: И сравнили. Получается, что у нас-то и нет никаких проблем в Ханты-Мансийске. Ну, вот поэтому, когда мы встречаем каких-то...
1: Местных жителей.
2: Да, местных жителей.
1: Которые говорят, что все вот это...
2: На днях вот общались с одним человеком, и человек говорит, я не понимаю, что за паника, и он спокойно поехал и заправился. Вот видите, в Ханты-Мансийске это можно сделать. А в других городах Югры, а уж про Россию я вообще молчу. Кстати, про Россию. Давайте сейчас после рекламы и музыки мы с вами этот момент обсудим. Тима, я, хочешь не хочешь, я к теме топлива обязательно сейчас приступлю. Там очень много новостей. Они не все прям, чтобы плохие, негативные. Есть очень любопытные, интересные. Но прежде реклама у нас в эфире.
0: Свои люди. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
6: В Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Топливные новости сейчас буду вам рассказывать. Плавненько нас к этой теме подвели наши слушатели, можно сказать, которые уже несколько сообщений написали на эту тему, причем сравнивая в том числе и югорские города, где очереди большие, где небольшие. Но пока что, по наблюдениям наших слушателей, в Ханты-Мансийске очереди не то что небольшие, их, ну, фактически их нету. Четыре машины — это разве очередь?
2: Вот и закончилось, короче, наше это ласковое такое убаюкивающее эфирное время. Начинается время...
1: Жести?
2: Ну, не жести,
1: Да нет, на самом деле ничего плохого сейчас рассказывать не буду.
2: Сейчас единственное, чуть-чуть что... разбудим вас.
1: Единственное, что помните...
2: Почему ты не будешь ничего плохого рассказывать? А вот ты зайди, например, на сайт Центробанка.
1: Да я тебе говорю, не буду плохой. Он говорит, нет, ты подожди, я хочу.
2: Вот я просто вот сижу на сайте Центробанка, обновляю. Оп, 14,62% прогнозируется ставка. Есть такое агентство, ну, не будем называть его, может быть, хотя оно опубликовано, называется Руония. Оно прогнозирует примерно... Вот как бы параллельно с ключевой ставкой, какая сейчас должна быть ставка, если бы решение было принято сегодня. Ставка Центробанка отражает величину, которую мы понимаем под процентами кредитными для банков. Ничего не понятно, да? То есть это величина, на которую ориентируются финансовые учреждения, для выдачи там займов или наоборот, чтобы взять какие-то деньги у населения под процент, под определенный, на вклады.
1: Угу.
2: Она у нас официально 14,25.
1: Как это связано с топливом?
2: Бензин не то чтобы заканчивается, но его недостаточно в некоторых регионах. Да? Он растет в цене.
1: Да.
2: Если он растет в цене,
1: вот про это я и хочу поговорить.
2: Логистически,
1: да?
2: Закладывается на конечную стоимость товаров и услуг. Для потребителя, сначала для предпринимателя, который должен решить, возьму я на себя эти обязательства, эти риски, эти убытки, или перевожу их на конечного потребителя, то есть на меня и на тебя, который придет в магазин, купит там хлеб.
1: Угу.
2: Или, например, пекарня скажет, ладно, бог с ним, что бензин подорожал там на 30% или на сколько за год. Я хлеб буду держать в той цене, в которой оно было вот полгода назад. Да, и тогда предприниматель получит меньше прибыли. Ну, сколько у нас таких золотых предпринимателей в России?
1: 1%?
2: Без государственной поддержки, например, без дотаций и дополнительного финансирования? Очень
1: примерно,
2: мало.
1: Да.
2: Соответственно, на нас с тобой. А если мы приходим в магазин, было 3 рубля, а сейчас 4, соответственно, инфляция, да, разгоняется.
1: Да.
2: И Центробанк хвастался откровенно о том, что у нас вот инфляция, темпы роста снижаются, там чувствуется позитивное настроение, поэтому мы постепенно, планомерно, уже там сколько-то заседаний Центробанка по этому вопросу подряд, снижаем этот показатель ключевой ставки.
1: Угу.
2: Что делает более доступными кредитные займы, ипотечные кредиты для населения.
1: Угу.
2: И, так сказать, размораживает рынок недвижимости. Что в конечном итоге как бы круто для меня и для тебя, как для потребителя. Если инфляция растет, а она растет, потому что бензин растет в цене. Не может быть по-другому,
1: Господи
2: Боже.
1: Я сейчас даже скажу, насколько.
2: Не может быть по-другому.
1: Да.
2: Соответственно, эта ставка Центробанка на следующем заседании, а у нас следующее заседание 24 числа, через 11 дней. То есть это получается через неделю в пятницу. Она будет пересмотрена, вряд ли в сторону понижения.
1: Вряд ли. Про это говорят уже все эксперты. Даже сама Набиуллина намекала, что понижаться не будет.
2: Соответственно, это чем чревато? Тем, что цены в магазинах будут расти, и кредиты будут дороже. Ипотечный кредит тоже будет дороже.
1: Да, теперь про рост цен на бензин. Бензин в России с начала июля, вот вы думаете, с 13 дней прошло, еще даже 2 недель нет полноценных, подорожал на четверть. Практически. И это, кстати, пишет Коммерсант со ссылкой на данный чек индекса. Я напомню, что эта система, она мониторит чеки. Вот когда Росстат говорит, что там бензин вырос в цене на 3%, на 5%, на 7% даже, мы немножечко не доверяем этим данным. А вот здесь я полностью доверяю, потому что то, что написано в чеке, то и анализирует эта система. Ну так вот, согласно этой системе, если посмотреть, как мы реально рассчитываемся за бензин, какие суммы мы отдаем, да, получается, что цены на АИ-92 выросли на 20%, а на 95-й на 24%. Ну, то есть практически на 25%, то есть на четверть. Вот это уже близко к истине, правда? По всем видам топлива на заправках сейчас наблюдается резкий рост числа покупок, и в процентном выражении лидирует АИ-100. Самый популярный. Вот, поэтому 25% будет добры дополнительно за литр бензина по сравнению с июнем, например, да? То есть в июле вот уже такой расклад. И как будто бы он более актуальный, чем то, что нам Росстат говорит. Ну, понятно, у Росстата свои подсчеты, своя система расчетов и так далее, но тем не менее. Теперь я вам хочу рассказать, помните ту систему, которую у нас в свое время, даже помню, когда 4 июля ввел губернатор Орловской области. Он был первый, кто ввел эту систему, когда по четным дням приезжают заправляться машины, у которых номер начинается на четные цифры, по нечетным дням, соответственно, машины с нечетными номерами. Вот он был первый, после него, приглядевшись к этой системе и поняв, что она работает, на прошлой неделе еще 3 губернатора присоединились. И вот, пожалуйста, сегодня уже 7-й регион вводит в себя такую систему. А именно Кировская область. У нас, кстати, сейчас коллеги отдыхают в Кировской области, в отпуск поехали. Надо спросить у них вообще, как-то они там, может, наблюдают это. Ой. Хотя у них транспорта вроде личного нет, но это не точно.
2: Ой, в любом случае кто-нибудь да что-нибудь там разговор затеет.
1: Ага. В местном правительстве в Кировской области сказали, что меры начнут действовать с завтрашнего дня, ну, то есть вот, по сути, с 14 июля. Так что это будет уже 7-й регион, который внедряет такие меры. Первые, я напомню, были Орловская область, потом к ним присоединилась Нижегородская, Астраханская, Псковская, Липецкая область и Мордовия. Вот, пожалуйста, видите, как много уже регионов. А в свое время, я напомню, помню, смеялись, говорили, что за бред. А я еще говорила, вот может этот бред потом пойдет по цепочке. Вот, собственно, видите, работающий оказался бред. И не совсем уж бредовый, да, история получилась.
2: Слушайте,
1: 7 регионов.
2: Это ладно, я одно боюсь. Зима же близко.
1: Угу.
2: Я боюсь, что наши враги не тупые. Вот чего я боюсь. И что следующей приоритетной целью по наступлению зимы будут не топливные какие-то перерабатывающие заводы, не заправочные станции, и не топливо в целом.
1: А, подумай, прежде чем что-то сказать.
2: А, например, предприятия, которые поставляют энергию, тепло в дома, электричество. Вот. Посидеть летом без бензина – это одно дело. Посидеть зимой без тепла – это другое дело.
1: А враги тебя не слушают сейчас, как думаешь? Без тебя
2: догадаюсь. Ты серьезно сейчас прикалываешься, что ли? Ну, наверное, 5 лет они же тоже не сидели, ждали, пока я по радио какую-нибудь выскажу.
1: Ну да.
2: Опасение свое. Это даже не предположение, и уж тем более не предложение, это опасение.
1: Ну, все равно как будто подкидывать в скажем так,
2: вот ты серьезно?
1: Во вселенную какие-то мысли. Нет, я твои опасения понимаю, даже отчасти разделяю. Но я надеюсь, что так же, как они думают о дальнейших каких-то способах нам нагадить, я надеюсь, что мы также, в свою очередь, думаем наперед, как себя обезопасить во всех смыслах.
2: Ну, это дай бог.
1: Да. Тему топлива я продолжу. Обязательно, как бы Тимур меня не уговаривал, потому что здесь есть еще...
2: А комментарии когда будем читать?
1: В следующем часе, прям сразу, в начале следующего часа.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук дал поручение по самым острым запросам жителей Октябрьского района. На югорских трассах за три дня задержали 36 нетрезвых водителей. Югорчан ждут на всероссийском конкурсе «Город-сад». Рабочая поездка губернатора Югры в Октябрьский район позволила не только узнать о достижениях территории в разных областях, но и о насущных проблемах населения. Руслан Кухарук выслушал обращение на личном приеме. Так, в селе Ширкалы местный житель поднял непростую проблему. В малых населенных пунктах нет заправок, приходится ехать в соседние поселения. Это серьезно усложняет повседневную жизнь и бьет по семейному бюджету. Губернатор поручил профильным ведомствам детально изучить ситуацию и найти решение, которое обеспечит стабильное снабжение топливом по всему региону.
2: Если есть желающие зайти сюда с заправкой, все условия создадим. Если нет желающих, мы как раз для тех, у кого есть бензопила, газонокосилка. Сергей Владимирович, сейчас мы проработаем не только по Октябрьскому району, по всем небольшим населенным пунктам проработаем, как сделать так, чтобы у людей, у кого небольшой запрос, там 5 литров и так далее, бензина или масла, можно было обеспечить.
1: В микрорайоне Юбилейный в Приобье к главе округа обратились жители аварийного дома. По словам людей, управляющая компания не выполняет обязательства, не делает капитальные текущие ремонты. Губернатор распорядился, чтобы администрация района взяла вопрос на особый контроль. Отдельный блок обращений касался строителей. Еще во время прошлого визита Руслана Кухарука рабочие поднимали проблему недобросовестного подрядчика. В результате договор с ним удалось расторгнуть, но до сих пор людям так и не перечислили деньги за выполненную работу. Теперь к делу подключили надзорные органы. Трагедией обернулась поездка на квадроцикле для 7-летнего мальчика в Белоярском районе. В прошлую пятницу, катаясь на берегу Оби в селе Тугиян, ребенок наехал на натянутый швартовый канат теплохода. От полученных травм малыш скончался в больнице. Следователи выясняют, как юный югорчанин оказался за рулем. По данному факту возбуждено уголовное дело. В целом, за последние три дня по округу зарегистрировано 16 ДТП, в которых 21 человек получил травмы, двое скончались. Задержано 35 водителей с признаками опьянения. Еще свыше 150 уличены в других грубых нарушениях дорожных правил. Педиатр Нефтеюганской окружной клинической больницы имени Яцкев Анастасия Мячикова вернулась из своей первой командировки в Макеевку. Целый месяц югорчанка работала в амбулатории номер 3 Центра первичной медико-санитарной помощи. Каждый день вместе с коллегами она принимала по 70-80 маленьких пациентов. Дети проходили осмотры, диспансеризацию, вакцинацию, лечение. Также нуждающимся подбирали программы реабилитации. Всего за указанный период помощь получили около 2500 юных макеевчан. По словам Анастасии Мячиковой, жители Макеевки, несмотря на все трудности, сохраняют оптимизм и с благодарностью встречают югорских специалистов. По итогам командировки она не только получила ценный опыт, но и очень светлые впечатления. А еще рассказала, что решение поехать на Донбасс было полностью осознанным, и она ни разу не пожалела о сделанном выборе. И последнее. Югорчан приглашают на конкурс «Город-сад», запущенный Минстроем России. Испытания предусматривают поиск и популяризацию лучших практик озеленения и создания комфортной среды в общественных зонах и на придомовых территориях. Участником может стать любой житель страны от 7 лет. Заявочный этап продлится до 20 июля. Финалистов ждет очный этап, который пройдет с 12 по 14 августа в рамках Московского международного фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Видим, здравствуйте, отклик от слушателей по поводу... Ой, ё-моё, так, и, ну, честно, давайте вот эти все моменты, там, дроны, вот эта безопасность, это все оставим, вон, Соловьёву, допустим, там, ну, экспертам федерального уровня, потому что ответственность у нас совершенно разная, и, честно говоря, даже компетенции разные, мы с Маринкой в этом не разбираемся, да, вот так вот скажем, и как бы отпрыгнули от вопроса. Просто мы сейчас тут такого наговорим, что есть не хочется мне потом нести ответственность реально за это.
5: Ты посмотри, добрый... что творится. Нам уже другой слушатель.
4: Координаты скидывают.
5: Анатолий,
4: да,
5: нам пишет, да, бегун бежит по трассе Таллинка-Советский, 218 километров. Анатолий, огромное спасибо, при том, что Анатолий нам пишет вообще впервые, ну, по крайней мере, в Максе первое сообщение от вас, раньше вы не писали. Спасибо, что откликнулись, что услышали, и у вас появился повод впервые нам написать.
4: Смотри,
5: здорово.
4: Смотри на аватарку слушателя Анатолия. Анатолий охотник, у него глаз-алмаз, знаешь, он...
5: Да.
4: Все подмечает, все замечает.
5: Очень, очень брутальная аватарка. А еще, глядя на вашу фотографию, хочу осень поскорее.
4: Да ну, Марина.
5: Ну, правда, ты посмотри, какая красота кругом. Ой, вот эта природа осенняя.
4: Добрый вечер, пишет Василий. В Самаре раньше аквапарк был хороший. А рядом в Тольятти есть музей имени Сахарова.
5: Угу.
4: Оружейный. Танки, ракеты, вертолеты, пушки, паровозы. Есть даже подводная лодка.
5: Круто. А почему был хороший аквапарк, сейчас
4: нету,
5: да?
4: Потому что сейчас, говорит, не знаю.
5: Хорошо.
4: Я просто опустил это, сейчас не знаю.
5: А-а-а.
4: Ну, для тебя... Надо все читать, кажется,
5: конечно,
4: еще раз, чтобы
5: все.
4: Марина не докапывалась.
5: Ну, так формулировка была. Ты знаешь, что не стал сейчас или что? Спасибо большое, да. Если уж, мне кажется, ехать в Самару, то там и до Тольятти рукой подать, надо уже сразу это оптом... Оптом смотреть все ближайшие города. Но вообще в Тольятти, мне кажется, если еще ехать, надо обязательно как-то тему отечественного автопрома для себя открыть. У нас есть там экскурсии на автозаводы, нет, в Тольятти?
4: Наверное, да.
5: Я бы с удовольствием сходила, что смешного-то. Спасибо вам, Василий, за информацию. Я, правда, очень хочу в Самаре побывать. Не знаю, что-то мне прямо этот город привлекает. Ух ты! Александр нам еще видео скинул этого бегуна. Потрясающе. Ребят, вы там что, вы там все его окружили, что ли?
4: Может, тогда приведите его в эфир?
5: Да, посадите его в машину, довезите к нам до студии, пожалуйста.
4: Потом вернем обратно. Да.
5: На ту же точку, он оттуда начнет заново бежать. Ладно, шутки шутками. Понятно, что мы тут, конечно, юморим, но это хорошо, что у нас есть время. Мы уже запросили контакты этого человека, у наших коллег. Если получится их отыскать, то мы постараемся всеми правдами и неправдами к нам его в студию в кавычках затащить. Ну, потому что, возможно, у него нет никакого желания и даже нет времени на то, чтобы ходить по журналистам. Возможно, у него определенные там свои дедлайны, когда он должен оказаться на Ямале, и он как бы к своей цели бежит в прямом смысле и в переносном, да? Поэтому будем надеяться. Ладно, как только свяжемся, обязательно расскажем.
4: Ух, тут я смотрю, знаешь, просто набираешь Самара, и тебе сразу интересные места. Мало того, что пляж, бункер Сталина, парк Юрия Гагарина, какой-то мотозавод с мототехникой, где представлено огромное количество всевозможных мотоциклов. И там ракету даже можно посмотреть. Ёлки-палки. Прикольно.
5: Ты уже виртуально начал путешествовать,
4: и
5: да?
4: И сад, и монастыри, и музей,
5: Жигулевское
4: пиво.
5: Да, Жигулевское пиво. Это...
4: Я знаю, куда хочу. Вот.
5: Понятно. На пивзавод, на экскурсию.
4: Я еще, знаешь, ракета, вот это вот там музей, бункеры. Я еще сомневался, но когда увидишь, что там завод один интересный стоит, точно загорелся.
5: Мотивации прибавилось, да? Руставель нам пишет. Привет! Ваше традиционное вот это привет. Спасибо, Руставель, вам тоже большой привет. И говорит Руставель: Марина, поехали. Я служил в Самаре. Тогда это был город Куйбышев. Ну, значит, вы нас даже сможете по каким-то знаковым местам, я так понимаю, провести. Раз вы там служили, наверняка что-то допомните. Поехали, Руставель. Я только за. Я вообще за любые передвижения, путешествия, за любой кипиш, кроме голодовки, как говорится. Ладно, я очень надеюсь, что наши слушатели, которые сейчас едут в Самару, передадут этому городу от нас большой привет. Вот прям сходу, как заедете в город, сразу... Самара, тебе от Маринки привет.
4: Кстати, сейчас смотрю по карте. Самарская область, она граничит с Казахстаном, но постольку-поскольку хвостиком своего региона прикасается к хвостику Казахстана. Ну, понимаешь, вот так, уголком к уголку.
5: Угу, то есть
4: я
5: там,
4: не знаю,
5: то
4: что
5: есть там небольшая совсем территория.
4: Столб какой-то стоит. Очень интересно, кстати, посмотреть.
5: А, условно, там какие-нибудь 500 метров, да, на границе?
4: Да, вообще Саратовская область.
5: А то и 200.
4: И Оренбургская область занимают большую часть границы, а вот маленькой пипочкой, так скажем.
5: А Тюменская область, посмотри, Тюмень же тоже у нас. Ну, не сама Тюмень, Тюменская область граничит с Казахстаном.
4: Ну, Тюменская область нормально граничит с Казахстаном.
5: Да.
4: В отличие от Самарской.
5: Так, ладно, давайте немножечко отвлечемся от серьезных новостей и перейдем к таким, знаете, удивительным и интересным. Сегодня нас в очередной раз удивляют наши лингвисты и филологи. Назвали у нас лингвисты слово самым большим числом значений в русском языке. Когда мне Тимур сегодня говорит, слушай, нас тут назвали слово, которое, вот, по сути, одно слово, а имеет 56, аж 56 значений. Он говорит, ты угадаешь, какое? Я пыталась. Я не смогла угадать, и вряд ли вы, наверное, тоже угадаете. Это так не очевидно. Но потом, когда начали разбираться, это действительно так. В общем, в институте Пушкина у нас... Они в последнее время вообще активизировались. Сначала они назвали самые длинные слова.
4: Ну, оно заходит. Ну, в смысле, их новости, они заходят.
5: Они очень крутые. Сначала они назвали самое длинное слово в русском языке, потом самое короткое, ну, популярные короткие слова. Угу. Сейчас вот, пожалуйста, слово... А, еще они говорили...
4: Синонимы.
5: Слово там. Самое богатое на синонимы. И это было слово... Давай вспоминать.
4: И это было слово... Не вспомню я никогда в жизни его. Ну ладно, не... давай эту новость рассказывай. Потом вспоминаешь. Короче, слово... «Идти» оказалось одним из самых многозначных в русском языке.
5: «Идти»! Сейчас объясним, вы почему. Можете вообразить слово «идти»? Вот вы подумайте. Я сначала такая не поняла, а как? А сейчас мы вам расскажем.
4: Смотрите, идет по улице, допустим, человек, да? Поезд идет, например, там, в Екатеринбург. Да? И идет дождь, можно так сказать. Запах может идти. Например, доносился запах яичницы.
5: Короче, слово «идти» пользуется не только для обозначения движения человека, оно описывает перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов, звуков, правильно, света. Оно также применяется для обозначения течения времени, развития событий.
4: Вот Сергей нам пишет, платье тоже идет.
5: Да, платье идет, к лицу тебе там сережки идут.
4: Годы идут.
5: Годы идут.
4: Дела идут хорошо.
5: Как твои дела? Идут хорошо. Казалось бы, они не могут идти, но они идут.
4: Мы идем к цель. Идет урок.
5: Идет урок, и идти к цели — это не физически идти. И то обозначает либо движение времени, либо вообще, например, движение к цели.
4: Есть прекрасная фраза «идти на выборы».
5: Да.
4: Вот, идти на выборы пешком на участок, чтобы проголосовать, и идти на выборы в качестве кандидата на этих выборах, допустим.
5: Да, то есть баллотироваться, условно, да?
4: Вообще очень много, 56, короче, обозначений, ну, официально, да? Это большой универсальный словарь русского языка у этого глагола, 56.
5: А ты сказал, вариант «идет дождь», да?
4: Да.
5: Идет запах пирогов, да, и так далее. Потрясающе, на самом деле. 56 вариантов. Кто бы мог подумать? Я нашла все-таки информацию, погуглила быстренько.
4: Идет загрузка.
5: Да вообще все, что угодно может идти. Идет эфир у нас сейчас.
4: Да.
5: Потрясающе.
4: Знаешь, это вроде бы как бы и 56 значений, а вроде бы как бы китайцы тоже сейчас такие, а что за вы это взяли моду фишку нашу воровать? То есть у них же тоже это ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши. Мы, да, кстати, с Мариной записались на курсы китайского.
5: Ну как, прям записались уже?
4: Ну прям записались уже.
5: Прям
4: уже
5: серьезно?
4: Уже по рукам ударили.
5: А когда первое задание у нас?
4: В августе.
5: Ой, занятие.
4: В августе набирается группа.
5: Отлично.
4: Мы в августе, Марина говорит, какого-то 14-го там или какого числа русско-китайская дружба.
5: Августа отмечается День российско-китайской дружбы, потому что в этот день было подписано, кстати, в 45-м году было подписано соглашение о, собственно, товарищеских, партнерских, дружеских отношениях между нашими странами. Это я сегодня читала. Вот, и как раз в августе мы пойдем с тобой изучать китайский, реально?
4: Ну,
5: просто
4: да.
5: Тимур сегодня звонил, там что-то договаривался, и вот я сейчас впервые слышу, что мы уже даже точно...
4: Не, я педагога, во-первых, позвал. Это педагог нашего Югорского государственного университета.
5: Угу.
4: Вот. Мы поговорим про то, какой кружок у них открыт на базе этого Югу.
5: Не, мне вообще в первую очередь причем, интересно там, не про кружок,
4: вот,
5: а
4: нет, подожди,
5: насколько популярен сейчас китайский язык у нас в Югре.
4: Там некоммерческая составляющая, то есть они сами со студентами решили организоваться, чтобы была возможность собраться где-то, пообщаться на китайском празднике.
5: А мы бы коммерческую основу не стали, это уже чисто какая-то спонсорская вещь, а мы, конечно...
4: Ну и заодно я спросил, а можно к вам записаться? Она говорит, да, и у нас взрослые тоже ходят. Я говорю, да, ну, она говорит, да. Я говорю, а за сколько я могу китайский выучить? Она говорит, ну, за полгода уже примерно будешь там плюс-минус какими-то фразами простейшими.
5: Круто.
4: Типа, сколько стоит это автоплате.
5: То есть к Новому году мы с тобой сможем друг друга дешевле. Поздравить на китайском.
4: Ну, да.
5: Языке.
4: Не, ну, мы можем и сейчас просто посмотреть, как это...
5: Ну, это же неправильно будет по произношению. Это как тоже, вот, ну, опять же, простите, привожу в пример проект на ТНТ «Сокровище императора», который уже завершился. Они там тоже посмотрят в переводчике какую-нибудь фразу, говорят ее китайцам, а китайцы ее не понимают, потому что одна и та же фраза, вот если чуть-чуть не там ударение поставил, передавил, тон, или наоборот, тон, не договорил, тон, ну, то есть,
4: тон,
5: вот это...
4: Тон.
5: Ну, тон, не под, всякие там варианты, то есть...
4: Не, ну, тон, а это самое основное, что есть в Китае. Я уже больше тебя китайский знаю.
5: Молодец.
4: У нас разный уровень, Марина.
5: Конечно.
4: Не твой уровень, Марина.
5: Ну, то есть, можно даже не хао сказать с ошибкой, и будет не приветствие, а что-нибудь другое. Вот и все. Короче, слово, я же хотела посмотреть, какое... Вот плохая у нас с тобой память, двойки нам с тобой за память. Буквально неделю назад мы говорили о слове с самым большим количеством синонимов в русском языке, и вот неделя прошла, и вспомнить не можем. Пришлось лезть
4: красивый
5: в интернет.
4: Типа, да?
5: Нет, слово «очень». Mm. Слово «очень». У него около 100 близких по значению слов. Весьма, крайне, чрезвычайно, жутко, чертовски, страшно. Даже там было устаревшее слово «вельми». Вот такое приводилось в пример.
4: Шибко.
5: Шибко. Это мой синоним, да. Шибко.
4: Шибко. Умный,
5: а теперь,
4: что ли, говорит
5: мне
4: Марина частенько.
5: А теперь, да, мы знаем еще и слово с самым большим количеством значений. Это слово «идти».
4: Марин, у тебя сегодня мозг опережает тебя. Да. Ты задумайся об этом. Куда ты спешишь? Не спеши жить. Все должно быть планомерно.
5: Вообще молчу, сижу.
4: Сергей пишет, в мае на маршруте следования бегуна в районе Лемпина.
5: Так.
4: Чуть больше 100 километров от Ханты-Мансийска. Несколько дней подряд мишки на трассе были замечены. И вот даже видео выложены. Поэтому бегуну нужно быть внимательным. Вы знаете, он же коренной житель Ямала.
5: Угу.
4: Вот. Поэтому и он еще с тележкой. И, возможно, в тележке как раз таки
5: средства обороны. Угу. Ну, кстати, ты знаешь, на Ямале не так часто медведи выходят к людям. Вот про это больше про Югру, если честно. Мы в свое время, еще несколько лет назад, когда жили и работали на Ямале, вот эти новости про югорские трассы говорили регулярно. Ну, то есть, поскольку все ямальцы ездят именно через Югру куда-то на большую землю, как мы это называем, да, ну, в другие регионы, нельзя проехать, минуя Югру, ну, никак. Поэтому мы всегда предупреждением, у нас были подписки, кстати, на окружную вот Югорскую госавтоинспекцию, потому что новости от Югорской госавтоинспекции для нас также были важны, так же, как и от Ямальской. И вот эти все новости про медведей на трассах и прочее, мы их также говорили. А на Ямале такое крайне редко встречается, если честно. В Югре, да, регулярно.
4: Александр пишет, есть в смысле кушать или существовать. А много таких слов, которые буквально означают одно и то же. Ну, типа среда, среда.
5: Угу.
4: То есть, это доступная среда. Или среда обитания животных, или среда в плане день недели, или агрессивная среда в плане химических каких-то там моментов, реагентов.
5: Да. Вот он богатый, наш загадочный.
4: Ну, он с одной стороны
5: язык.
4: Богатый, а с другой стороны, при всем его богатстве нельзя было, что ли, разнести эти слова, чтобы они не повторялись? Идти. Можно было что-то другое придумать, кроме идти?
5: Так это наоборот. Говорит про образность.
4: Есть еще...
5: Образность языка.
4: Есть еще идти. Ну, я не буду говорить. Ладно.
5: Ну, это уже совершенно другая история.
4: Не литературно даже.
5: Да и немножечко смысл другой. Это наоборот говорит про образность языка, потому что если, ну, условно, иностранец дословно прочитает фразу «платье ей идет», он будет спрашивать, а почему идет? Идет это же когда пешком куда-то идет, а почему здесь платье идет? Вот он как раз наоборот, сложный момент образный.
4: Ой, Сергей написал, если бегун увидит мишку, он гораздо раньше до Ноябрьска добежит.
5: Ну, дай бог, мы, конечно, можем сейчас смеяться на эту тему,
4: но
5: не дай бог, чтобы это произошло.
4: Знаете, мы можем смеяться на эту тему только в случае, если он не встретит мишку.
5: Да, да.
4: Поэтому...
5: Потому что в обратном
4: надо
5: случае...
4: Надо быть аккуратнее. Мы сейчас насмеемся.
5: Это уже будет совершенно другая история. Не такая позитивная. Но мы искренне желаем, чтобы у этого бегуна вообще все обстоятельства благоприятны. Где-то прямо сейчас он бежит и даже не подозревает, что про него так много людей говорят. Да? Ну, по сути, мы тут с разными слушателями. Нам тут уже и фотки, и видео, все координаты. Ну, реально, уже человек 10 подключились к этому обсуждению. А он бежит, наверное, у него щеки горят, он не может понять. То ли от того, что я бегу, щеки горят, то ли меня так сильно кто-то обсуждает.
4: Я, знаешь, первый вопрос, который задам. Вам часто сигналят, да, вот машины проезжающие? Он скажет, ну да, бывает. А я следующий вопрос спрошу у него. А часто высовываются в окошко и кричат, беги, Форест, беги.
5: Приколисты всякие, да? Ну, ты так уверенно говоришь, я ему задам вопрос, что как будто бы уже он неизбежно должен оказаться у нас. Я, по крайней мере, этого очень хочу. Мы ведем работу в этом направлении, если все сложится наилучшим для нас образом, то, дай бог, обязательно с ним пообщаемся. Ну и вы, конечно, будете свидетелями этого разговора. Я так понимаю, что в Ханты-Мансийске он будет уже типа сегодня, ночью?
4: Да нет, ну ты чего?
5: Завтра?
4: Ну скорость какая бега, если ты Руссо, если не прям нестись во весь опор?
5: Ну еще непонятно, как он отдыхает. Ну, если всю ночь будет бежать, например,
4: 8,
5: да?
4: Например. То есть он за сутки, ну, километров там 80 пробежит. Угу. Но если он от нас в Советском километров 300.
5: Ну да, да, все поняла. Время у нас
4: ближе
5: есть,
4: в пятницу, дай бог.
5: О, в пятницу вообще будет круто с ним пообщаться. Ну, когда бы ни был, главное, чтобы согласился на общение.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот только вспомнили про Форреста Гампа, которого кто играл? Мой любимый голливудский актер. Вот так вот. То есть, если поедем на какое-то реалити-шоу, где будут спрашивать на знание друг друга вопросы и скажут, кто любимый голливудский актер, Марин, ты даже не ответишь?
2: Ну, я, скорее всего, отвечу, просто мне сейчас вообще вылетело из головы, как его зовут. Ну, имя скажи.
1: Том.
2: Круз.
1: Нет. Да, конечно, Хэнкс. Обожаю, честно, Тома Хэнкса.
2: Том и Джерри сейчас.
1: Все его роли, все его персонажи, и как человек безумно нравится. Ну, короче, вот Том Хэнкс снимался в «Форресте Гампе», которого только что Тимур вспоминал, а песня, которая была в эфире, «Карли Рэй Джепсон», вот как раз в этом клипе на протяжении всего от и до снимался Том Хэнкс. Это вообще редкое явление, когда, ну, звезда его уровня идет сниматься в клип. Кстати, ну, тогда это уже, конечно, была популярная певица, но тем не менее... Очень крутой клип, они там в конце танцуют, там Джастин Бибер еще засветился, ну, короче, прикольно. Вот, сидела сейчас, думаю, ну, надо же, как все совпадает.
2: Ну, я, надо же.
1: Да, раз про артистов заговорили, можно я скажу одной строкой? У нас в минувшие выходные очень много шума наделал концерт Егора Крида. А, вообще один из самых тоже сейчас успешных и в то же время скандальных артистов в нашей стране. У него был в минувшие выходные концерт в Лужниках. Чтобы вы понимали, там больше 30 тысяч человек, билеты все были распроданы. И настолько это было массовое событие, что я не знаю, какой-то артист еще менял вот так вот жизнь в городе, в Москве или нет, или это первый раз. Ну, в общем, из-за него, из-за его концерта даже изменили работу общественного транспорта в столице. Представляете? Угу. Дело в том, что у него был дважды этот концерт, и в пятницу, и в субботу, и в оба этих дня на станциях метро, которые расположены вблизи Лужников, были ограничения на вход и на выход, на некоторых станциях только вход, на других только выход был.
2: Сразу скажу, что да, меняли, причем эта практика у них систематически носит характер, каждый раз на 9 мая меняется, 31 декабря.
1: Нет, 9 мая, понятно,
2: декабря.
1: Это государственный праздник.
2: И именно из-за артистов.
1: Да, из-за концерта.
2: Честно, не могу прокомментировать, я за артистов не слежу, зато слежу за футбол, да, мне нравится. И мы с тобой были на... спасибо большое. На «Локомотиве» мы были или на «Лужниках» мы были с тобой?
1: Мы играли с тобой, мы были в РЖД-арене.
2: Да.
1: Там играли «Химки» с «Локомотивом».
2: Вообще нет.
1: Да.
2: Нет, с «Рубином» они играли. Значит, мы были в «Лужниках» на матче «Спартак-Наполи». Во, да. Точно. И... Тогда перекрывали метро.
1: Да перекрыли это ладно. Дело в том, что вот это МЦК, как называется, Московское центральное кольцо, дело в том, что оно в выходные дни работает до 6 вечера. Но поскольку...
2: Не, мы были не на Лужниках, мы были на Лукойл-арене. Вот. Да. Все.
1: Наконец-то.
2: Справедливость восторжествовала.
1: Ты меня не слушал, значит, да, сейчас все это время?
2: Yeah.
1: Короче, в МЦК...
2: МЦК.
1: Московское центральное кольцо, правильно я расшифровываю?
2: Правильно.
1: Оно по выходным работает до 6 вечера, но из-за концерта Егора Крида работало аж до 11 вечера, потому что, ну, извини меня, 30 тысяч пришли к нему в субботу на концерт и 30 тысяч в пятницу для такой огромной...
2: А в чем скандал, ты говоришь, скандал?
1: Нет, с ним много скандалов было вообще за последнее время, но не такие, типа, знаешь, один из концертов последних его, ну как последних, это еще весной было, когда он там, по сути... У него ограничение концерта 12+, к нему пришли очень много школьниц, а в рамках выступления были довольно откровенные, например, поцелуи с девушкой из группы танцовщиц. Ну, то есть вот такие скандалы. А так в целом нет. Ну, то, что у него, в принципе, уже такой уровень популярности, что ради него продлевают работу общественного транспорта, мне кажется, это круто. А еще, кстати, одно событие. Я знаю, что вы, наверное, не сильно интересуетесь Тейлор Свифт, но сейчас это в мире самая популярная певица. Самая. Никто не может ее обогнать уже, ну, года 3, мне кажется, точно по популярности. Она, во-первых, самая высокооплачиваемая, во-вторых, самая прослушиваемая и самая такая, ну, уже точно застолбила за собой место в истории, скажем так. Она...
2: И надо совместную песню какую-нибудь с Эминемом выпустить.
1: С Эминемом?
2: Нет.
1: Почему?
2: У нее, интересно.
1: Нет, с Эминемом точно нет.
2: Ну, потому что Эминема считают самым популярным рэп-исполнителем. Как бы там ни было вообще, да, то, что не соответствует рэп-культуре американской, он считается самым там крутым вообще.
1: Ну, может быть, додумаются. Короче, она тоже не так давно, не в эти, а, по-моему, в прошлом.
2: Как будто на поверхности это, нет?
1: Ну, до сих
2: Значит,
1: пор.
2: Значит, есть причины какие-то.
1: Короче, она отметила свадьбу. Это была грандиозная свадьба. Я не знаю, для чего это людям, но там просто весь Нью-Йорк встал в пробках и в очередях. Все стояли в центре и просто как бы знали, что вот она...
2: Где-то тут.
1: В Мэдисон Сквер Гарден. Она $160,000 заплатила, чтобы ей разрешили провести свадебное торжество вот в этом месте. Это какое-то там центральное место в Нью-Йорке. И просто...
2: Очень скромно по меркам свадеб.
1: Но она просто заплатила за то, чтобы им дали такую возможность. А свадьба-то ее там обошлась несколько миллионов долларов. Это пригласила просто всю, мне кажется, богему, весь бомонд, всех звезд популярных, начиная там от Дженнифер Лопес, Эда Ширана, заканчивая всеми ведущими, актерами голливудскими. Ну там прям, ну, я не знаю, сотни самых громких имен была у них на свадьбе. И еще мне понравилась история, как один художник местный в Нью-Йорке, он, короче, после того, как торжество уже завершилось...
2: Про уборщика?
1: Пришел в смокинге. Ну, вообще он не уборщик, он...
2: Ну, прикинулся уборщик.
1: Нет, он, наоборот, пришел в смокинге, и когда уже завершилась церемония, он прошелся и собрал весь мусор, который там остался после этого торжества. Там были какие-то пластиковые соломинки, бумажные салфетки, стаканчики.
2: Все, что люди потеряли.
1: Да, и даже один левый наушник AirPods, и все это он поместил в контейнер, по сути, и продал это за неплохую такую сумму.
2: Поштучно продавал эти вещи с аукциона. Где-то у них вот эти eBay всевозможные. И он поштучно продавал. Причем подписан был каждый этот, типа, ну, вещи со свадьбы.
1: И поскольку, да, очень-очень много поклонников у нее, конечно, это все ушло моментально.
2: Сколько-то десятков тысяч долларов заработал.
1: Я не знаю, зачем людям этот мусор. Ну, знаете,
2: получается,
1: когда ты
2: фанат... что он им их же вещи продал, их же мусор.
1: Кому им?
2: Фанатам.
1: Почему их же мусор?
2: Ну, те фанаты, которые пришли туда,
1: ага,
2: они же и покупали то, что потом...
1: А, ты думаешь, это было с улиц Нью-Йорка? Я так поняла, что он вот в самом этом месте, где свадьба проходила, собрал.
2: Конкретно с улиц Нью-Йорка. Не внутри, он снаружи прошелся, собрал весь
1: тогда
2: мусор.
1: Тогда я вдвойне не понимаю, зачем люди этот мусор покупают.
2: За оцеплением люди стояли,
1: угу,
2: и вот все, что он там насобирал, он потом продавал.
1: Кошмар, это ж, я не знаю, чем она заслужила вот такую, ну, прям даже любопытно, за что так люди вот боготворят ее в прямом смысле. Просто боготворят. Ну, редко кто такого может добиться, на самом деле. Так, ладно.
2: Ясно, понятно. А можно вот историю такую рассказать? Из Москвы пришло. Там на шоссе, Варшавское шоссе, есть трубовоз, фура, окруженная трубами. Канализационными. Да. Ну, пункт назначения смотрела?
1: Смотрела, поэтому уже предугадываю.
2: Где с фуры, груженные бревнами, эти бревна начинают падать на трассу, и все машины там разбиваются.
1: Да.
2: Вот примерно то же самое произошло сейчас в Москве. Ну, вот прям, типа, полчаса назад. И задавило трубами автомобиль, просто лепешка из него. Но говорят, что все выжили, вот что удивительно. То есть это не так, как в фильме. В фильме-то все погибли. У нас в Москве в этой истории выживших гораздо больше.
1: Ну,
2: о погибших вообще ничего не сообщается.
1: А хорошие новости у тебя есть?
2: Хорошие новости, все выжили.
1: Ну да, ну а то, что это в принципе произошло. Значит, кто-то неправильно этот груз закрепил, конечно. Что ж тут хорошего-то? Ладно, зато я хочу...
2: Ну, есть хорошая новость. Российские работодатели стали гораздо спокойнее относиться к служебным романам, поэтому женитесь сколько хотите.
1: Интересно, а это среди работодателей опрос проходил?
2: Да.
1: Реально?
2: Да.
1: То есть раньше они порицали такое?
2: Да,
1: а сейчас,
2: раньше...
1: поскольку сложная демографическая ситуация в стране, нет, такие, ну ладно.
2: Не надо притягивать, просто поменялся фокус мышления.
1: Если просто раньше... они сами нашли своих половинок на работе и такие, ну все, теперь может, я проще к этому отношусь.
2: Может быть. Раньше считалось то, что личная жизнь сотрудников должна быть вне офиса, они должны сидеть работать, а всевозможные вот эти романы, они только притупляют тягу к труду. И опять-таки, любой роман, он же потом может вылиться в декрет и терять там ценного сотрудника из-за этого никому не хотелось. Сейчас, наоборот, считается то, что роман на работе, вот период влюбленности, да, он вызывает рост мотивации и интерес к работе. То есть человеку хочется идти на работу, потому что там его любовь,
1: да,
2: вместе с ним.
1: Бежит в припрыжку.
2: Бежит в припрыжку. Ну и все. И получается, что наоборот, это хорошо. С другой стороны, если расстались, это может привести к увольнению сотрудника. Ну, я бы вот не хотел там с бывшей на одной работе трудиться. Если, тем более, чувства не остывшие, если разрыв был болезненным, я бы сказал,
1: кстати,
2: до свидания.
1: А вот про любовь, семью и брак есть прикольная тоже информация. Давайте вспомним декабрь прошлого года, когда у нас была прямая линия. выступление президента, и там среди журналистов приехал парень, кстати, со Свердловской области, он наш уральский паренек. Он сразу привлек к себе внимание, потому что он был в смокинге с красной вот этой бутоньеркой, и у него был плакат в руках, где два слова всего было написано: «Хочу жениться». Помнишь этого парня? Ну так вот.
2: Журналист.
1: Журналист, да, молодой журналист. И он тогда, кстати, задал вопрос президенту, касающийся ипотеки, там что-то про ипотеку было. Но также он, пользуясь этим случаем, в прямом эфире по всем федеральным телеканалам сделал предложение руки и сердца своей девушки Ольги и пригласил даже президента на свадьбу. Президент на свадьбу, к сожалению, не приехал. Я вот тоже, знаете, в свое время думала, позвать бы президента на свадьбу. Да, а каковы шансы? Никаковы, мне кажется, да?
2: Никаковы.
1: Вот этот молодой человек, по крайней мере, тоже рискнул. В итоге президент...
2: Ну, в любом случае, поздравительную телеграмму очень часто...
1: И не только поздравительную телеграмму. Вообще, президент тогда дал указание. И вот как сообщает митрополит екатеринбургский Евгений, который лично, собственно, провел венчание, он написал у себя в соцсетях, что рад, с радостью выполнил указание президента. Сегодня возлюбленная Оля, я сейчас дословно читаю из его соцсетей, стала счастливой супругой. Рад был совершить венчание Кирилла и Ольги. Вот так вот митрополит у себя в телеграм-канале написал и даже опубликовал фото совместное с этой парой. То есть было указание даже от президента повенчать ребят, это, извини меня, не только поздравительная открытка, это даже покруче как будто бы. Представляете, как эта история завершилась?
2: Все, что я могу сказать на это, совет да любовь, а больше никаких комментариев от меня не дождетесь по объективным причинам.
1: Совет да любовь. Вот так вот. Декабрьская история завершилась счастливым финалом в виде брака. И не просто росписи в ЗАГСе, но еще и венчание. Теперь следующий логичный шаг – это дети. Я думаю, как только у этой пары родятся дети, это тоже станет поводом для того, чтобы написали, ну, по крайней мере, в уральских СМИ. Потому что уральские СМИ сегодня все пишут про эту счастливую историю. А у нас музыка далее.
0: «Свои люди».

0: реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, вот эта новость, кстати, должна тебя, Тимур, порадовать, если ты ее еще не видел. Хотя, мне кажется, ты должен про нее был хотя бы где-то краем уха слышать. У нас иностранные симки в России больше не обходят блокировки в Рунете. Это что значит? Что если раньше, например, когда у нас блокируют интернет, да, где-то в каких-то районах локально, российские симки не работают, то иностранные спокойно,
2: но без они как проблем. Бы, да, считают, что они в роуминге, а на это не распространяется.
1: Но очень... они обходили блокировки.
2: Это было очень удивительно. Нам же говорили, что симки блокируются, ну, вообще, связь, да, мобильный интернет блокируется в том числе и, может быть, даже в первую очередь для противодействия беспилотным
1: Все
2: атакам.
1: Правильно.
2: Ну, как будто бы те, кто запускают беспилотники, они же их запускают не с нашими, с российскими симками, а априори, типа, с как бы нероссийскими симками. И связь у нас наших симок не работает, а их симок работает. Ну, и для меня это было загадкой вообще.
1: И доходило до абсурда.
2: Доходило до того, что мы массово начали скупать таджикские, узбекские, казахские
1: симки.
2: Так
1: и доходило до абсурда, когда к нам приезжали туристы из разных стран, они имели полное право пользоваться мобильным интернетом там, где для россиян его глушили. И то есть мы в своей стране не могли пользоваться интернетом. Ну, потом, правда, белые списки появились, Минцифры, да, и хотя бы основные сайты стали доступны даже без интернета. Но, тем не менее, мы, как граждане этой страны, не могли пользоваться интернетом, а иностранцы, пожалуйста, как будто бы у них в этом моменте было больше прав.
2: Ну, было интересно.
1: Сейчас уравняли всю эту историю, теперь иностранные сим-карты больше не дают возможность россиянам заходить на заблокированные ресурсы. Вот. И, кстати, по оценкам экспертов, как пишут «Известия», сейчас у россиян на руках почти 2 миллиона иностранных сим-карт. Это только у россиян. Это не беря в расчет иностранцев, туристов. Это исключительно у граждан Российской Федерации. 2 миллиона иностранных сим-карт.
2: Мне интересно и очень сильно любопытно. Стали бы они блокировать иностранные сим-карты, если бы мы себе не купили 2 миллиона иностранных сим-карт? Вот не, такой вопрос мне интересен.
1: Не знаю.
2: Стали бы они блокировать иностранные сим-карты, еще раз, да, если бы мы их не начали скупать?
1: Ну, хороший вопрос, я не знаю на него ответ. Я напомню, что раньше эти симки иностранные работали через зарубежные серверы операторов, да, но теперь применяется к ним общий режим фильтрации, который у нас в стране действует. Так вот, смотри, для чего нам 2 миллиона иностранных сим-карт? Объясняю, как говорят эксперты, каждая четвертая из них, ну, то есть 500 тысяч примерно, постоянно используется для доступа в интернет, а остальные 1,5 миллиона для получения уведомлений от зарубежных банков. Банков, в которых многие россияне открыли себе карты Visa и MasterCard. Ну, кому они были нужны, кто не захотел только с миром быть и так далее. Вот такая история. Но теперь все в этом плане уравнялись, и это справедливость восторжествовала. Это правильно, как мне кажется. Хотела также одной строкой сказать.
2: Вас не прикалывает то, что мы радуемся, что им тоже сделали плохо?
1: Это не то, чтобы плохо.
2: Ну, а это не прям, чтобы хорошо. В целом, если чисто по-человечески, отбросить вот это вот, вот эти громкие заголовки о том, что это ради нашей безопасности. Просто вот блокировка чего-либо, да, того, что я как гражданин хочу использовать, например. Это, ну, это не прям, чтобы мне в позитив.
1: Угу.
2: Ну, лично для меня и для моего собственного настроения по жизни. И получается, что если нас ограничивают, мы недовольны, но при этом, когда их тоже ограничивают, мы такие, ну, то теперь-то справедливость в чем справедливость заключается? В том, что их теперь тоже ограничивают, и мы, типа, радоваться за это должны.
1: Ну, ты же сам возмущался, а почему иностранцы можно?
2: Это то же самое, что сейчас где-нибудь, условно, там, в Казахстане топливные проблемы начнутся, вырастут цены на бензин и ограничения на заправках, и мы скажем, ну вот и классно, и хорошо. Мы не одни такие, теперь можно спать спокойно. И справедливость восторжествовала. Ну, это же странно.
1: Нет,
2: рассуждение в целом.
1: Нет,
2: странно.
1: Это то же самое, что если бы, например, запретили 80% россиян покупать белый хлеб отныне, а 20% разрешили.
2: Да.
1: Мы бы говорили, это несправедливо.
2: Да.
1: А потом им тоже запретили, мы такие, ну теперь хотя бы справедливо для всех.
2: Да, справедливость восторжествовала. Пускай... Теперь никто хлеб купить
1: ну,
2: не может.
1: Ну, пускай это в позитиве... в негативном ключе, но оно хотя бы равно для всех, они выделяют каких-то конкретных категорий граждан, понимаешь?
2: Прикольно ты рассуждаешь. Вот я говорю, что для меня это странно, твои рассуждения.
1: Ну, окей, хорошо, тогда все плохо. Что мне тебе ответить, чтобы ты
2: сказал, что это хороший
1: комментарий?
2: Все хорошо, Марина.
1: Ну и все. Я хотела очень крутую, на самом деле, историю рассказать. Мне нравится, когда бизнес помогает в таких ситуациях, когда он думает не о том, чтобы просто зарабатывать деньги, но и действительно оказывать какую-то помощь. Все наверняка вы знаете такое движение поисковое, как «Лиза Алерт». и волонтеров, кстати, Лиза Алерт, у нас уже в стране существует более 40 тысяч. В Югре тоже у нас большой довольно отряд этого объединения. И все вы наверняка знаете такую систему «Бери заряд». Это сервис аренды пауэрбэнков, самый популярный у нас в стране, самый распространенный. Вот, он на данный момент уже действует более чем в 800 населенных пунктах России. Очень обширная сеть у них. В Югре у нас тоже есть. Но, по-моему, не везде. Сейчас скажу, где точно имеется. Короче, вот этот сервис аренды пауэрбэнков «Бери заряд», он предоставит... Ну, они приняли решение, что будут предоставлять до конца этого года волонтерам «Лиза Алерт» бесплатный доступ к этим зарядкам. Вот. Хороший пример социально правильного поведения большого бизнеса. У нас эти станции, я посмотрела, в Югре есть точно в Сургуте, точно есть в Нефтеюганске и в Нижневартовске. Вот это ту информацию, которую я нашла в интернете. Может быть, где-то и в других муниципалитетах есть, но про них я ничего не нашла. Ну, в Ханты-Мансийске, по крайней мере, точно я не видела. А вот в трех крупных городах Югры они есть. Так же, как и волонтеры Лиза Алерт. Возможно, кому-то эта сейчас информация будет полезна. И еще одной строкой, раз мы заговорили про технологии, телефонные, компьютерные и так далее. Одно такое тоже странное, необычное событие произошло в Москве накануне, в минувшие выходные. РИА Новости, кстати, об этом написали, как ни странно. Обычно такие новости берут, ну, такие развлекательные СМИ. РИА Новости обычно мимо стороной проходит такое, но они решили тоже об этом нам сообщить. Короче, в Москве накануне поженили двух роботов. Там уже в Госдуме это все назвали пропагандой ЛГБТ, запрещенной в стране у нас движение и так далее. Сказали, что это просто какая-то уже происходит.
2: Роботы-мальчики были, что ли?
1: Нет, там были два робота, но как их различать? Просто на одного робота надели смокинг, на другого платье свадебное.
2: И в чем пропаганда ЛГБТ, запрещенной в России?
1: Ну, говорят, что никогда роботы не будут полноценной семьей, заявил один депутат Госдумы, Свинцов его фамилия, знаем мы ее прекрасно. Он говорит, что в Библии семья описана исключительно как союз мужчины и женщины, никаких роботов, никаких трансгендеров, животных и так далее. Вот поэтому он все это приписал к пропаганде.
2: Кто это?
1: Андрей Свинцов, ты его прекрасно знаешь, он зампред комитета Госдумы по информполитике.
2: Понятно. Сергей вот пишет анекдот в тему. Поймал мужик джина. Джин ему и говорит, загадывай любое желание, но учти, у твоего соседа этих благ будет в два раза больше. На что мужик почесал голову и отвечает, ладно, хочу, чтобы ты меня избил, да так, чтобы синяков на неделю.
1: Ого. Это конец анекдота?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Не понимаешь, в чем соль? Ты прослушала весь анекдот.
1: Ну, типа, соседа в два раза больше.
2: Ну да, получается, соседа в два раза
1: больше. Это не смешной анекдот.
2: Это про твою справедливость с отключением заграничных сим-карт.
1: Да я не говорю, что это справедливая ситуация по отношению к россиянам.
2: Ты сказала, справедливость восторжествовала. Мы прицепились к этим словам.
1: Вообще-то это ты, Тимур, говорил. А почему иностранцы у нас могут пользоваться интернетом, когда мы не можем? Это несправедливо. Я тебе говорю, вот, Тимур, теперь справедливость, которую ты просил, восторжествовала.
2: Понятно. Все, я виноват. Ну, это...
1: Как обычно.
2: Это у нас семейно. Хорошо, я согласен, я не прав.
1: В завершении вот этой истории про роботов, а вообще вопрос хороший, вот вроде анекдот, но вопрос философский. Чего бы вы пожелали такого, но учитывая, что вашим соседям это достанется в два раза больше?
2: Счастье.
1: Да. На самом деле даже можно...
2: Мне не жалко, чего угодно.
1: Да можно $1 000 000 пожелать, да, пусть у соседей будет два, какая разница. Тебе-то для счастья же хватит $1 000 000, правильно? Тоже не понимаю, почему здесь жадничать надо обязательно. Ну, в общем, там два робота, Роберт и Матильда, в своей клятве, они еще клятву давали. Роберт пообещал быть надежным партнером во всех алгоритмах жизни, а Матильда пообещала вдохновлять его на новое открытие и беречь связь. В новом цикле, в каждом цикле времени. Кстати, обручальные браслеты, понятно, что у них не кольца, а браслеты, им вынес их домашний питомец Робопес. То есть там было три робота на свадьбе. А расписались они под песню «Робот-рок» группы Daft Punk. Вот такие новости из Москвы приходят. Кстати, а этих двух гуманоидов представили нынче, вот этим летом, на ПМФ в Петербурге. А сейчас вот они семью создали. Ай, не знаю, про как к этому относиться. То ли как депутаты Госдумы, то ли просто поржать вместе со всеми, как большинство.
2: Слышали, как Милонов Плющенко обозвал? Если не слышали, расскажем в начале следующего часа, ну и к комментариям тоже перейдем.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, студия, Елена Васильева. В Югре увеличили количество получателей мер господдержки. Педиатр Нефтеюганской окружной больницы вернулась из командировки в Макеевку. Югорчан ждут на всероссийском конкурсе «Город-сад». Югра расширяет круг получателей мер господдержки. Соответствующее решение было принято на заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Теперь льготы по газификации жилья, обеспечению питанием в образовательных учреждениях, компенсации родительской платы за детский сад, а также льготы в учреждениях культуры, спорта и соцобслуживания будут доступны не только бойцам спецоперации и их семьям, но и военнослужащим, выполняющим задачи в приграничных регионах России. В перечень также включили солдат, участвовавших в сражениях в Донецке и Луганской народных республиках с 11 мая 2014 года. Помимо этого, югорские власти утвердили мероприятие концепции развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года. В нее включили снижение административных барьеров в сфере недропользования, создание экспертного совета по инновациям в нефтегазовой отрасли и запуск программы повышения нефтеотдачи на пилотных участках. Также одобрена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года. В план внесли меры по сохранению культуры и поддержке традиционных промыслов, развитию образования, здравоохранения и языковой среды. В Нефтеюганском районе приводят в порядок дороги. Например, в Кутяхе и Сентябрьском с задачей справились в кратчайшие сроки. Общее переустройство охватило более 4 километров полотна. Работы провели с применением современных технологий. Особенность в том, что дороги помогают вернуть нормативное состояние без капитального ремонта. Изношенный верхний слой асфальта заменяют на более прочный и долговечный щебеночно-мастичный асфальтобетон. При этом отфрезерованный старый материал не выбрасывают. Его используют для укрепления обочин. Такой подход делает ремонт качественным и максимально рациональным. Теперь жителям Кутяха доступна современная подъездная трасса, а еще 5 участков проездов внутри поселения по улицам Привокзальной, Школьной, Центральной и Молодежной. А в Сентябрьском ровное и качественное покрытие появилось на Школьной, Западной и Садовой. Важно, что эти части соединяют основные социально значимые объекты поселений. Работы шли при поддержке правительства Югры в рамках госпрограммы «Современная транспортная система». Педиатр Нефтеюганской окружной клинической больницы имени Яцкев Анастасия Мячикова вернулась из своей первой командировки в Макеевку. Целый месяц югорчанка работала в амбулатории номер 3 Центра первичной медико-санитарной помощи. Каждый день вместе с коллегами она принимала по 70-80 маленьких пациентов. Дети проходили осмотры, диспансеризацию, вакцинацию, лечение. Также нуждающимся подбирали программы реабилитации. Всего за указанный период помощь получили около 2500 юных макеевчан. По словам Анастасии Мячиковой, жители Макеевки, несмотря на все трудности, сохраняют оптимизм и с благодарностью встречают югорских специалистов. По итогам командировки она не только получила ценный опыт, но и очень светлые впечатления. А еще рассказала, что решение поехать на Донбасс было полностью осознанным, и она ни разу не пожалела о сделанном выборе. И последнее. Югорчан приглашают на конкурс «Город-сад», запущенный Минстроем России. Испытания предусматривают поиск и популяризацию лучших практик озеленения и создание комфортной среды в общественных зонах и на придомовых территориях. Участником может стать любой житель страны от 7 лет. Заявочный этап продлится до 20 июля. Финалистов ждет очный этап, который пройдет с 12 по 14 августа в рамках Московского международного фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: И снова здравствуйте. 6 вечера уже в Югре. Как вам едется? Это к тем нашим слушателям, которые сейчас за рулем.
2: Да, неплохо. Вот Андрей пишет. Здравствуйте, Марина, Тимур. Двигаюсь по трассе по направлению Советский Нефтеюганск. Слушаю ваш эфир про бегуна.
1: Так.
2: Бегуна видел, тоже подумал, что девушка. Мы его сейчас вот берем, и просто человек. И это.
1: Волосы такие просто.
2: Мужик. Мужчина. Сейчас проезжаю участок Ханты-Мансийск-Нефтеюганск. это, кстати говоря, в сторону, ну, Сургута, и был замечен медведь.
1: Ого.
2: Сидел на бровке дороги, чего-то жевал. Надо предупредить бегуна.
1: Ну да, так мы бы предупредили, как только нам дадут его номер, если дадут, мы вот сейчас всячески пытаемся этого добиться, мы его обо всем предупредим, еще и в гости пригласим. А вам спасибо большое, у нас сегодня этого бегуна реально столько слушателей увидели. Просто у нас, мне кажется, сегодня перекличка своеобразная наших слушателей, которые нас в пути и в дороге слушают, потому что, ну вот фактически все, кто на тех участках проезжали, все видели этого бегуна, и все нам отписались. За это огромное спасибо. Есть даже слушатели, которые нам сегодня впервые написали, то есть это стало поводом для того, чтобы наконец нам написать. Кстати, вот любопытно, нам же написал, по-моему, Анатолий, да, сегодня впервые, если я не путаю ничего.
2: Да.
1: Пытаюсь найти это сообщение. Вот, Анатолий, мне любопытно, а вы для того, чтобы нам написать, наш номер где-то искали, или он у вас уже был вбит в телефоне? Просто мы...
2: То есть по старой телеграммовской памяти ли? Или...
1: Или специально для того, чтобы нам сообщить, полезли в интернет, нашли наш номер телефона. Дело в том, что мы его не так часто напоминаем, к сожалению. Надо вообще каждый час. Но Тимур обычно только в начале эфира напоминает, и все.
2: Так ты не просишь больше?
1: А, то есть я должна просить. Хорошо, Тимур, тогда я прошу тебя прямо сейчас... для наших слушателей, которые еще не записали наш номер телефона, записать, чтобы в следующий раз, когда захотите, вдруг, ну, появится такой импульс у вас. Напишите, он у вас уже будет под рукой в телефонной вашей книге.
2: Плюс 7-950-510-66-66.
1: Есть еще такие сообщения от наших слушателей. Вот Ольга написала просто «Здравствуйте, дорогие ребята».
2: Ну, не просто «Здравствуйте, дорогие ребята», там еще и шутка-минутка, но я ее читать не буду, но посмеялся.
1: Вижу, выше, да. Но даже если бы вы просто написали «Здравствуйте, дорогие ребята», вот этих трех слов достаточно для того, чтобы мы улыбались, сидели. Очень приятно это все читать. Слушайте, я вот пытаюсь сейчас специально найти вот переписку нашу с Тимуром сейчас. Вот. Я кидала сегодня ему это видео. Я просто хочу посмотреть еще раз на этого спортсмена.
2: Ну вот, а смотри, Сергей пишет, это я только что снял, тут бегуну аккуратнее нужно быть, 830 километр. И видео прикладывает, где также медведи на обочине. Пишет, получается, они отсюда с апреля-мая и не уходили. Бегун мимо не проскочит. Реальная угроза безопасности.
1: Ну, слушайте, надо обязательно рассказать ему, предупредить.
2: Слушайте, ну он местный житель, он, наверное, в курсе, что такое медведь. Он, наверное, это держит.
1: Я еще раз говорю, он ямалец, на Ямале нет такого нашествия медведей. Это в Югре так много медведей. Мы с тобой сколько лет проработали на Ямале в журналистике, не было сообщения о том, что где-то там вышел. Ну, это редкий случай.
2: 830 километр, это где вообще? Это, ну, там же, где и Андрей нам написал по поводу Ханты-Мансийск-Нефтьюганск, да? Или что, советский Нефтьюганск. Ну, так это ладно. Лемпина. Вот. Так он же там, по-моему, и бежит.
1: Нет.
2: Что-то мне, я уже переживаю за
1: это. Нет, он не там бежит еще пока что.
2: А, Таллинко-Советский написали.
1: Да, у нас, кстати, я сейчас смотрю, нет, это все-таки молодой мужчина, это не женщина, просто у него длинные волосы в хвосте. И у него, кстати, на футболке написано...
2: Понятно, что это Альберт, если его зовут.
1: Да, и у него написано, ну просто все пишут, что видели женщину. И у него на футболке написано «Северный характер». Вот так вот. Все, что нужно знать.
2: Не, ладно.
1: Об этом человеке.
2: Давайте, знаете, что сделаем? Пожалуйста, если есть возможность... Увидите этого, если мужчину, бегущего по трассе, вы его предупредите, что медведи там возле Лемпина. Ну и в целом то, что здесь у нас медведи
1: Они
2: есть.
1: Они на любом участке могут встретиться.
2: Я понимаю, что, скорее всего, он примерно осведомлен об этом. Но опять-таки, еще раз говорю, это коренной житель Ямала.
1: Угу.
2: Ладно, от греха подальше.
1: Да. Так, ну и хотела я сегодня рассказать новость. Еще в самом начале мы обсуждали эту тему. Кстати, наш слушатель Сергей даже писал шутку на эту тему. Я надеюсь, что Сергей еще с нами, поэтому вам сейчас будет любопытно послушать, я обещала рассказать. Дело в том, что вчера, 12 июля, у нас, во-первых, отмечался День почты. Кстати, дорогая наша слушательница Надежда, мы вас сегодня поздравляли с этим праздником. Может быть, вы тоже пропустили. А еще вчера отмечался, сейчас даже скажу, как официально он называется...
2: Праздник какой-то ты хочешь?
1: Да, Всемирный день бортпроводника. Вот, я просто искала международный он или всемирный. Вчера
2: день рыбака, так-то.
1: Ну, это да.
2: На
1: это...
2: что всегда вот Надежда говорит, у нас это... как только день почты, день рыбака, и рыбаки всю славу себе забирают, а про нас все забывают в этот день.
1: Да, в общем, 12 июля также Всемирный день бортпроводника, и очень много было материалов на эту тему, и одна авиакомпания даже в честь этого праздника, по-моему, первая пока у нас в стране, но другие тоже обратили внимание на эту историю, хотят подобное и у себя внедрить, но пока что первооткрывателем стала компания S7. Они запустили сервис благодарности бортпроводникам. Ну, то есть, фактически, чаевые запустили для бортпроводников. Короче, получается, каждый раз после рейса... О, Надежда ответила. Добрый вечер, спасибо за поздравление. Надежда,
2: мы
1: вам так в первом часе много всего хорошего говорили. Если вы не слышали, очень жаль. Мы прям за вас там болели и всяческих вам благ желали.
2: Фейерверки, песни, пляски.
1: Все практически было, да.
2: Просто поверьте на слово.
1: Да. Вот, короче, теперь все, кто летает авиакомпанией Seven, а у нас, кстати, эта авиакомпания из югорских городов тоже летает, по крайней мере, вот мы лично с Тимуром из Ханты-Мансийска в Новосиб добирались туда-обратно этой авиакомпании. Они сейчас, после того, как рейс завершился, рассылают всем пассажирам этого рейса письмо. В этом письме, во-первых, их просят оценить работу всей команды вместе, либо какого-то члена кабинного экипажа отдельно даже. Ну, то есть можно выделить какую-то медсестру, господи.
2: Бортпроводницу,
1: да, стюардессу. И там же, помимо вот этой небольшой анкетки, где надо оценить работу команды, там же появилась кнопка «Поблагодарить». И, нажав на эту кнопку, вы можете отправить бортпроводникам чаевые. Причем сумма не ограничена, нет минимальной, нет максимальной планки. Хоть 10 рублей отправьте, хоть 10 тысяч. Вообще, как посчитаете нужным. Можете не отправлять, естественно. И, как сказали в авиакомпании, эти средства уходят напрямую на счета сотрудников, которые обслуживали конкретный вот этот рейс, согласно внутреннему регламенту распределения. То есть у них четкая система, они знают, где какой рейс, когда и кто обслуживал, и деньги не уйдут куда-то в другую сторону, исключительно этим сотрудникам. Более того, так же, как и в анкете, можно оценить либо всех, либо кого-то отдельно. Вот с чаевыми та же история. Вы направляете либо всей команде, либо какому-то конкретному бортпроводнику. Вот так вот, видите, еще одна профессия, где уже потихонечку вот так внедряются чаевые. Но и обратили на это внимание и другие авиакомпании. В частности, вот, возможно, скоро задумается об этом «Победа». Почему? Потому что «Победа» даже рассказала, как непроста жизнь стюардесс. Вот многие считают, что это... Ну, ты просто такая вся красивая, туда-сюда летаешь, путешествуешь, и вообще все в шоколаде. На самом деле, для того, чтобы стать стюардессой, нужно пройти огромное количество обучений всевозможных. Во-первых, любая стюардесса знает конструкцию самолета. У них целый курс перед тем, как они...
2: Логично.
1: На работу выходят, они обучаются, знают конструкцию самолета, где что находится, аварийные входы, выходы, кислородные системы, жилеты, надувные трапы. Все это они прямо отрабатывают на практике. У них 2 раза в год прям реальные эти, скажи мне, отработки, действий в случае, например, посадки на воде, каких-то опасных ситуаций. То есть они это все 2 раза в год прям на практике отрабатывают. Плюс ко всему, они знают правила оказания первой помощи. Это тоже отдельный курс, который они проходят. Причем они изучают алгоритмы действий при разных ЧП. Если человек сознание потерял, если дыхание остановилось, если приступ сердечный, аллергия, если роды, они даже знают, что делать, если начались роды на борту. Бортпроводники обязаны их принять, эти роды. То есть, по факту, в этих людях сочетаются и медсестры, и врачи. Тут же вам инженеры, которые знают конструкцию самолета. Тут же вам и спасатели, и все на свете. Они проходят реально аварийно-спасательную подготовку, знают все сценарии эвакуации в разных ситуациях. Вот. Плюс ко всему, они знают нормативную базу гражданской авиации, правила поведения при угрозах, при атаках, стандарты сервиса, протоколы обслуживания, включая какие-то особые категории граждан, например, там люди с ограниченными возможностями и так далее. И когда мы думаем, что они прошли там 2-месячные курсы и пошли сразу летать, у них там оказывается такой багаж знаний, прежде чем доверить им небо, потому что в небе, кроме них и пилотов, нет никого.
2: Да, но при этом звучит дико, типа, что за чаевые стюардессы? То ли дело официант, который выучил меню, а может даже не учить, просто сами разберутся что-нибудь там. А на вопрос «посоветуйте что-нибудь», очень часто мне говорят, я вообще знать не знаю, ничего не пробовал. Вот, и пожалуйте 10% от чека. Ну, это странно.
1: Ну, во-первых, сейчас 10% никто нигде не берет, эту систему давно отменили, она незаконна.
2: Ну, во-первых, ее берут, например, в Краснодарском крае, в заведениях общепита.
1: Это же незаконно.
2: Это как, ну, это незаконно, но как бы они как-то умудряются это обходить. Типа сервисного сбора. Причем у них это называется пробковый сбор, сервисный сбор со своим алкоголем, не со своим алкоголем и так далее, и так далее. Помнишь, даже скандал был, когда с детским питанием люди пришли, просто, ну, вот семья пришла пообедать, и один был грудничок. И его там мама из бутылочки кормила. Включили там пробковый сбор на молочную. Ну, такой прикол.
1: Серьезно?
2: То есть, как бизнес частный хочет, так он и поступает. Да.
1: Да.
2: А ты там дальше. Депозиты. Вот сейчас вот в Сочи есть такая система депозитарь. То есть, ты приходишь, тебе говорят, ты должен тут поесть на 5 тысяч. Ну, не
1: сразу
2: знаю.
1: Ты платишь 5 тысяч, а потом на них ешь.
2: Да.
1: То есть, это минимум за столик.
2: Я вот, знаешь, что хотел спросить?
1: А ты сейчас это, подожди, ты не договорил свою мысль. Это ирония была с твоей стороны?
2: Нет, я как бы за то, чтобы вот почтовым работникам чаевые можно было оставить, стюардессе чаевые можно было оставить, радиоведущим, допустим, тоже.
1: Ну все хорошее. Кто тебе их должен оставить?
2: День рыбака в России отмечается сегодня?
1: Вчера.
2: Ну да, вчера.
1: 12 июля.
2: 12-го. Прости, Марин, что подвел тебя. И также одновременно
1: ничем
2: с этим, 12-го, вот как совпало, или специально так сделали, День рыбака в России и День действий против рыбной ловли в России.
1: Да, скорее всего, так...
2: Был некий
1: так
2: Влад...
1: специально
2: в 2003 году очередной был съезд защитников прав животных. Я не знаю, какие права у рыб, конечно, это очень странно съезжаться. Ну, какие-то такие,
1: жить,
2: да, очень...
1: Жить и размножаться,
2: очень,
1: например.
2: Очень интересные
1: такие
2: люди.
1: Такие права есть у рыб.
2: Права у рыб.
1: Жить и размножаться, да. Права. Когда их становится слишком мало определенной рыбы, ее запрещают вылавливать, например.
2: Угу.
1: Вот такое. Ну, право на жизнь есть у всех, даже у рыб. Чего уж тут говорить.
2: Угу. Ладно, хорошо.
1: Ну, ты абсолютно правильно заметил. Это, скорее всего, было сделано специально. Почему я? У нас вообще много таких контрастных праздников в стране. Например, 11 сентября. Ты же знаешь, какой праздник отмечается? Ну, самый главный, первый, который ассоциируется с 11 сентября.
2: Ну, это праздник, думаешь? Вот первый, кто у меня ассоциируется, это теракт в,
1: ну, нет,
2: в Америке.
1: Нет, башни-близнецы, нет, это, конечно, не праздник. Я же говорю...
2: Но это первое, что приходит в голову.
1: Ну, окей, да, дата трагическая, она действительно у многих ассоциируется. На самом деле, 11 сентября у нас в стране отмечается День трезвости. Всероссийский День трезвости. Ну, по иронии судьбы, но, опять же, как выясняется, не по иронии, а специально это все в свое время было сделано, отмечается еще и День граненого стакана. Как можно День граненого стакана с Днем трезвости совмещать? Ну, как будто бы никак.
2: Ну, из граненого стакана чай, как в поезде.
1: Впервые.
2: Ты же чай в поезде из граненых стаканов пьешь, с подстаканниками. Ой, ну, чай в поезде вкуснее, да, чем дома? Вот, ну, нет такого ощущения? В походе вкуснее чай.
1: О, в походе самый вкусный.
2: Вот идешь, допустим.
1: Даже в поезде не сравнится с тем походным.
2: Какой-нибудь марафон, или лыжный марафон, или кросс-нации, или еще что-нибудь. Там всегда полевая кухня.
1: Ну, городские мероприятия.
2: Там всегда можно чаек попить. Вот он всегда вкуснее, чем где бы то ни было.
1: Да, и еще и гречка полевая всегда вкуснее,
2: гречка,
1: чем дома.
2: Вообще супер. Да. С голодухи, когда
1: побегал. Когда у нас там ближайшее городское мероприятие? В сентябре кросс-нации. Побежим?
2: Да.
1: Ну, мы как побежим? Обычно мы туда идем гречку кушать, чай пить. Ну, чуть-чуть и бежим.
2: Привет, Сурая, пишет нам Ольга. Это вот после того, как ты попросила номер телефона назвать.
1: О, здрасте, Ольга. Сработало, да? Сработало, наконец-то.
2: Забайтили вас?
1: Кто забайтил?
2: Ты.
1: А что такое забайтить?
2: Сманипулировать таким образом, чтобы вызвать ту реакцию, которая тебе угодно в данный момент.
1: А, спровоцировать, что ли? Ну, нет, я бы не сказала, что это провокация. Нет, я просто позаботилась о тех наших слушателях, которые давно хотели записать номер, но никак не получалось, потому что ты его раз в день говоришь. Ну, как может тут успеть записать? Ольга, я очень рада, что вы нам написали. Здравствуйте. Ой, вы так похожи на одну актрису.
2: Ну, какую?
1: Я забыла, как ее зовут. Я сейчас пойду поищу по ролям. По ролям, где она снималась, найду, как ее зовут.
2: Надежда. Пишет, нам чаевые брать нельзя, а то тюрьма.
1: Вот, я же говорю.
2: Почему?
1: Это Надежда с почты. У нас Надежда, слушательница, работает.
2: Хорошо.
1: На почте.
2: Хорошо.
1: Потому что сотрудники почты, у них вообще сплошные ограничения. Ты еще не заметил?
2: Ну, чаевые брать нельзя, понятно. У вас на почте продаются шоколадки, там, консервы, гречка. Я же могу купить шоколадку и забыть ее, как бы там, правильно?
1: Я так однажды подарила шоколадку девушке на кассе в супермаркете, в сетевом магазине. Ну, мы вот у магазина дома, мы там часто с Тимуром ходим, покупаем какие-то товары, и с одной женщиной как как бы так мило общаемся, задружились, можно сказать. И вот однажды я ее хотела как бы отблагодарить, она, потому что всегда очень любезная, такая общительная, вообще классная. Я хотела подарить шоколадку, а она и говорит: вы что, нельзя? Это же как бы, ну, вот тут и камеры, и все. Я говорю: а почему нельзя? Она говорит: а вдруг я эту шоколадку взяла с витрины?
2: В итоге мы чек оставили.
1: Я говорю: а с чеком можно? Она говорит: ну, наверное, можно. Я говорю: Надя, забирайте все чеки, пусть вам, ну, если будут какие-то претензии, скажете, что вот, чек, пожалуйста, это просто подарили покупатели. Вот так. Так что, может, вам тоже, Надежда, брать у вас шоколадки и с чеком оставлять вам в качестве
2: чаевых. Написал нам Андрей, я быстренько прочитал по диагонали сообщения. С вами сразу скажу, абсолютно согласен и уже неоднократно об этом говорил в эфире. Ну, прочитаю. Уже медведя нету? Он куда-то ушел в лес на 830-м километре. Но в целом хотелось бы обратиться ко всем водителям, которые видят дикое животное на дороге, будь то лиса, волк, там, медведь, бобер, ну, неважно кто, не подкармливать его, потому что он привыкает и постоянно выходит к людям. Угу. А если он вышел к людям голодный, а мы ему ничего не дали, это может провоцировать его на агрессию.
1: Во-первых. Во-вторых, он потом уже, у него навык нахождения пищи в лесу.
2: Про навык сочинять, придумывать, это одно дело. Он просто в какой-то момент станет агрессивным по-любому. И это может спровоцировать его на нападение. И важный момент, мы же таким образом делаем медведю хуже. То есть его рано или поздно отстрелят просто. Потому что постоянно тусующуюся рядом с человеком дикого зверя он не должен находиться.
1: Рано или поздно, да.
2: Рано или поздно он будет либо куда-то перемещен, либо умерщвлен, все, нет другого.
1: Получается, что мы, Андрей, мы ваше сообщение передали, вот Тимур правильно заметил, мы с вами абсолютно согласны. Получается, мы в этот момент медведю оказываем медвежью услугу. Классно?
2: Да.
1: Придумала. Вот что значит поспать больше 5 часов в сутки. Вот оно, голова как сразу работает. Даже шутки какие-то генерит.
2: Как нам Марина сказала, человек без интеллекта не может шутить.
1: Но это правда. Юмор — это удел умных людей.
2: Что-то да есть в тебе умного.
1: Да, все, кто делают это блестяще, я имею в виду шутят, юморят, это люди обделенные, точнее, наоборот, наделенные, как раз-таки наоборот, наделенные интеллектом. Но не могут люди без интеллекта шутить. Это исключительно признак ума всегда. Поэтому восхищаюсь людьми, которые умеют реально юморить, генерить шутки и так далее. У нас музыка далее. Мы к вам вернемся в середине часа.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынка. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь

0: 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Какие тут страсти кипят в этом футболе большом. Тут, в общем, история. Я понимаю, что она не закончится никак успехом, но, тем не менее, цифра-то уже приличная. Короче, болельщики требуют исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира. Гиблое дело, естественно.
2: Какие болельщики? Кто требует?
1: Короче, они разместили петицию, и эту петицию подписали уже больше 2,5 миллиона человек.
2: Можете ну, болельщики это... кого? Просто, типа, первый попавшийся?
1: Разных
2: без
1: стран
2: без
1: мира,
2: разницы.
1: Но точно не Аргентины. А чем они это объясняют? Вот дословно читаю цитату из их петиции.
2: Дай угадаю.
1: Давай.
2: Что систематическое подсуживание со стороны судейской бригады, да, неважно какого матча, что не поставленная красная карточка для Месси в матче группового этапа, отмененный гол Салаха на встрече Египта и Аргентины.
1: Ну, ты прям что... уже начал по таким конкретным историям
2: идти. Ну, по конкретным,
1: они тут,
2: да.
1: Они тут более все как бы в общих чертах. Они говорят...
2: Да, есть официальная же статистика. Посчитали, что в среднем для того, чтобы кто-то из игроков Аргентины получил желтую карточку за грубую игру, нужно нарушить правила 22 раза. И только там один раз из 22 нарушений, когда судья свистит и говорит, нарушение правил, мяч противнику. Пусть разыгрывают. Угу. И вот раз в 22 случая. Для примера, там сборная Англии что-то типа 8.
1: Ну вот, об этом, собственно, пишут болельщики. Они говорят, что очевидно, что ФИФА и судьи с пристрастием относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным командам соревноваться, если победитель уже определен, спрашивают они.
2: Ну, не скажи, что победитель определен. Давай для примера. Когда... Аргентина вот нынче, или давеча, как тебе больше нравится?
1: Мне оба нравится вариант.
2: Отлично. Проигрывала Египту 2-0.
1: Угу.
2: Ни одного пенальти после... Ну, то есть он был там, да? Но Месси не забил. Короче, 2-0 они проигрывают, и все три гола были забиты с игры в последние 15 минут.
1: Да, я помню.
2: Этого игрового времени.
1: В самом конце.
2: И ни разу судья не подсуживал тут Аргентине, ни пенальти там не было, ни штрафного, ничего. Это все с игры забито.
1: Но при этом минуту назад ты назвал несколько уже аргументов не в пользу
2: эпизодов.
1: Аргентины. Ну вот.
2: Да такие эпизоды. Не, а то, что, извините, подождите. А то, что Трамп позвонил Инфантино и отменили красную карточку.
1: Так они уже вылетели, это бессмысленно. США уже вылетели, с них уже взятки.
2: Причем,
1: гладки.
2: Знаете, это очень смешная такая история. В общем, американцы должны были играть, если вспомню, с Бельгией. И у них, у главного там нападающего была красная карточка в предыдущем матче получена. То есть это буквально означает автоматическая дисквалификация на следующий раунд. И президент Трамп обратился к ФИФА, и в целом Белый дом обратился к ФИФА с просьбой, ну, эту карточку как бы не засчитывать. То есть пусть она будет, удалили это, ладно, но вот можно мы как бы выпустим его на поле против Бельгии. На что ФИФА вдруг внезапно впервые в истории вообще ни с того ни с сего согласился. И это вызвало обратную реакцию. Очаровательная сборная США, вот именно в футбольном плане, да, молодая, бегущая, хотящая играть в футбол. И искренне, в самом начале, еще до старта, там, 11 июня, я говорил, что, ну, я там буду болеть за Португалию исключительно Роналду, потому что он не получил. И мне интересно посмотреть, как будет играть сборная США, потому что ее готовили последние 10 лет, начиная с организации детско-юношеских там школ футбольных.
1: Прям все испортили.
2: И вот они взяли просто и так плюнули в сторону этой сборной, что ее ненавидят все абсолютно сейчас.
1: Угу, угу.
2: Хотя раньше желали удачи.
1: Поскольку они уже вышли из этой игры, как бы к ним никаких уже никаких претензий быть не может. Но меня поражает цифра. Уже больше 2,5 миллиона человек подписали. Сколько еще будет? Но, опять же, это же все тщетно, правда? Никто не
2: во-первых,
1: может...
2: Во-вторых, по факту, если бы, допустим, было такое, что Аргентина Египту проигрывает 2-0, и потом ни с того ни с сего судья 3 пенальти назначает, и они выигрывают 3-2. Ну, я бы сам подписал эту петицию. Но здесь все три гола были забиты с игры. Судья вообще ни разу в один эпизод не вмешивался.
1: Ну,
2: это
1: последний
2: красивый
1: раз, да.
2: Гол.
1: А до этого
2: последний раз Аргентина со Швейцарией сыграли 3-1. Там красную карточку получил игрок сборной Швейцарии за откровенную симуляцию. Просто, ну, это наитупейшая симуляция. При условии, что у них система ВАР Что это такое? Это если ты, как судья, сомневаешься, правильно ли ты назначил пенальти, или там угловой кто должен подавать, или был гол, был офсайд или нет, ты бежишь к экрану, монитор стоит прям на бровке, и смотришь повтор, тебе показывают. Вот такой вот эпизод был. То есть ты можешь посмотреть и убедиться в том, что это симуляция.
1: Угу.
2: Ну, не проканает просто там упасть и сказать, но он меня
1: на
2: ударил.
1: На самом деле, я считаю, это бессмысленно, поэтому зачем мы так долго обсуждаем? Я просто удивилась, что уже 2,5 миллиона человек подписали. Надо же, как они не хотят Аргентину на чемпионате мира. Более того, в финале, судя по всему, да, мы, по крайней мере, думаем, что она в финал войдет. А с кем она там? С Англией, да?
2: Ну, сейчас
1: хотя полуфинал... побороться надо.
2: Смешной был мем, когда кто-то написал в интернете, типа, Аргентину тащат как могут, в следующем матче, они против Швейцарии играли, на поле против них выйдет полностью травмированная сборная. А у Швейцарии, ну, если вы знаете, красный квадратный флаг и белый крест посередине. И вот схема, на которую опирался этот шутник и этот мем, там были нарисованы футболисты сборной Швейцарии, и рядом с каждым принадлежность к государству Швейцария, красный кружочек такой и белый крест, что на футбольном языке, да, можно интерпретировать как травмированный игрок.
1: Да, ну там просто флаг не полностью, а в кругляшочке, и туда максимум влазит вот, да, действительно, как будто
2: типа
1: бы...
2: Типа они все травмированы, все 11 человек.
1: Да, шутники. Ладно, я хотела бы немножечко еще и про тему туризма и путешествий. Во-первых, Индонезия стала 13-й страной, где россияне могут оплачивать покупки по QR-коду. Если вдруг кто-то путешествует часто на Бали, то вас это касается напрямую. Причем мне нравится, как об этом РИА Новости сегодня написали. Ну, о том, что на Бали, ну и в целом в Индонезии, заработала для россиян вот такая услуга. В этом убедился лично журналист РИА Новости. Он оплатил по QR-коду чек в одном из ресторанов. Ну, видимо, в отпуске человек. Ну, понимаете, тут же новости шлепает, стряпает,
2: ну,
1: пишет,
2: да,
1: коллегам. Ну, круто же.
2: А звучит, как будто бы его в командировку
1: да
2: отправили.
1: Да нет, понятно, что в командировку ради того, чтобы проверить, работает QR-код или нет, не отправляют. Но забавное совпадение, как минимум. Единственное, что я не знаю, ну, учитывая, что это... открытая информация, можно сказать, не в целях рекламы, а просто, чтобы вы понимали, вся эта история работает в приложении Сбера. То есть, если вы поедете за границу и хотите QR-кодами расплачиваться, вот через Сбер это происходит. 13 стран, как я уже сказала, да, сейчас позволяют нам рассчитываться QR-кодами. Если вам интересно, кто помимо Индонезии, в Таиланде может так же само рассчитываться. Причем там действительно принимают уже в Таиланде и в магазинах, и в кафешках, и даже в массажных салонах, которые в Таиланде на каждом шагу, и в них также можно по QR-коду, и даже в 7-Eleven. Это очень популярная сеть магазинов в Таиланде. Все, кто был, наверняка знают. Они,
2: ну,
1: прям
2: это
1: там...
2: с четвертого дня.
1: Что с четвертого?
2: Пребывание в Таиланде.
1: Ну, не знаю, мы с первого распробовали.
2: Ну, нет, не с первого. Мы с первого там шашлык из акулевого мяса, вот это вот все. А на четвертый день уже начинаешь с 7-Eleven, где у вас тут сэндвичи продаются.
1: Никогда я шашлык из акулевого мяса не ела.
2: Ну, так я про себя.
1: А вкусно?
2: Нормально.
1: На что похоже?
2: Ни на что. Ну, что-то среднее между рыбой с консистенцией мяса со вкусом рыбы.
1: Короче...
2: Из крокодила такая же история.
1: Короче, вам, наверное, просто какую-нибудь обычную рыбешку пожарили, сказали «акула».
2: Возможно.
1: Дальше. В Китае можно также QR-кодами рассчитываться. Во Вьетнаме, в Турции, в Египте, ну и в странах СНГ. Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь также принимают QR-платежи через российские банковские приложения. Вот. Если говорить про наши курорты, то в Анапе уже открыли, ну, точнее, разрешили открыть 83 пляжа. Быстренько у них там, слушай, каждую неделю по несколько пляжей прибавляется. И еще прямо сейчас 14 пляжей проходят проверку. Возможно, тоже откроют в ближайшее время. И при том, что сезон-то как бы в самом разгаре, да, наверное, еще это актуально. Плюс бархатный сезон потом в сентябре, в октябре. Так что нормально. 83 пляжа. Нормуль.
2: А тебе не кажется,
1: отдыхать?
2: Не кажется странным, что как только проблемы в Крыму случились с топливом и блэкауты и прочее-прочее, в Анапе сразу пляжи очистились.
1: Ну, ты знаешь...
2: Сразу разрешение появилось.
1: Нет, в Анапе начали разрешение выдавать на пляже аж с мая. Первые были в мае выданы, потом в июне очень много. И вот сейчас в июле просто это планомерная работа, она продолжается.
2: О.
1: Не думаю, что это как-то связано. По крайней мере, в Анапе пляжи открыли раньше, до того, как началась вся вот эта история в Крыму и в некоторых других регионах нашей страны. Дальше, для тех, кто, может быть, поедет в начале сентября в Москву, одной строкой хочу сказать, у них 5 и 6 сентября будет День города, а День города в Москве — это ого-го, какое обычно масштабное событие, ну, там, условно, звезды первой величины нашей эстрады будут выступать, естественно, бесплатно в центре, куча мероприятий, ярмарки, мастер-классы и прочее, прочее. Ну, там вообще, в принципе, вся Москва в празднике, когда это отмечает. Более того, у них в этом году 879 лет, а на следующий год будет юбилей 880, так что, мне кажется, на следующий год вообще там будет что-то крутое. 5-6 сентября, если что, вот даты Собянин определил. Ну, вдруг-то в отпуске будет, мне кажется, сам Бог велел там потусить. Так, и еще одной строкой хотела рассказать вам историю, а ну, наверное, не успею. Давайте рекламу сейчас выпустим в эфир.
2: Давайте. А я потом расскажу про самого задолжавшего в России ребенка.
1: Ребенок?
2: Он должен приставам 10 миллионов рублей.
1: Ребенок.
2: 10, ну да, и что-то там 10 лет.
1: И ошибки никакой здесь нет.
2: Жительница Омска. Ну, не знаю. Все рассказать тебе сейчас?
1: Нет, после рекламы.
0: Свои люди. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, так, что? Обещал я рассказать про девочку, которой 10 лет, но она, ее называют в СМИ, самая злостная неплательщица.
2: Ты нам еще обещала одну историю рассказать.
1: Какую?
2: Ты обещала рассказать нам, как Милонов Плющенко назвал, но об этом попозже.
1: Короче, 10 лет девочке живет в Омске, зовут Арина. И в какой-то момент мама на госуслугах, по-моему, ну сколько там, в садик или куда, она привязала ее к себе на госуслугах, чтобы определить учебное заведение.
2: Uh-huh.
1: И, соответственно, подтянула все данные, паспорт, ну, еще там, свидетельство о рождении, и снился. И после этого жизнь
2: изменилась круто
1: у мамы, потому что мама же разруливает все эти проблемы. Посыпались долги, уведомления о том, что задолженность по кредиту, по там, просрочке какой-то, по алиментам. И непонятно, а что это такое? Там 34 долга на сумму 740 тысяч рублей. Это вот на первом этапе. При этом разные абсолютно исполнительные листы из разных регионов, на разные фамилии, ни одного совпадения. И, то есть, смотри, как сама мать говорит, долги по услугам ЖКХ, микрозаймы, кредиты, взыскание с виновника ДТП со смертельным исходом по искам банков, микрофинансовые организации, страховые компании. И говорит, и все, у меня вот перечень просто всех фамилий, я начала их пробивать, и одно имя вообще пробило, оказался главарь УПГ в Казахстане вообще, знаешь.
2: А что случилось-то?
1: А случилось то, ну, как, опять же, со слов матери. Они дошли до Бастрыкина. Короче, они вот все обошли и подавали в суд. Причем, они, знаешь, там суд был мощный. Прокуратура, Пенсионный фонд, Федеральная служба судебных приставов. В чем предмет спора? А можно как-то отменить вот этот вот номер СНИЛС? Потому что, со слов матери, этот номер СНИЛС использовали приставы, если неизвестен номер СНИЛС ответчика. Ну, условно, какой-то, например, да, мигрант заехал в Россию, что-то нашкодил, ну, например, административное правонарушение, и у него, кроме паспорта, ничего нет, СНИЛСа нет. И чтобы в базе этого пробела не было, потому что база не пускает без этого СНИЛСа, забивали, ну, какой-то СНИЛС из 11 цифр. А когда эта девочка получила реально этот СНИЛС, то она стала ответчиком по всем этим делам.
2: Ну, понятно, что это ошибка, это бред какой-то.
1: Тебе понятно, матери понятно, мне понятно.
2: А что, суды не принесли никакого
1: результата? Всем понятно, но заседание было межведомственной федеральной комиссии. Прокуратура, Пенсионный фонд России, Федеральная служба судебных приставов вынесли решение отказать. Потому что документ законный, замене не подлежит, а долги на тот момент были списаны. Ну, перед этим заседанием. И, ну, естественно, ничего не изменилось. Через неделю снова там пачка всевозможных этих.
2: Она их отменяет. Пачками.
1: Вот, она их отменяет, ей снова прилетает. Сейчас там уже долг 10 миллионов по разным вообще делам. Причем
2: называется...
1: это же, ну, мешает жить. То есть, например, они хотят за границу выехать,
2: да,
1: а у нее запрет, ну, да, на выезд за границей.
2: Жесть.
1: Больше 200 долгов, вот сейчас, я так понимаю, висит. Обращались к Бастрыкину, он поручил возбудить уголовное дело. Уголовное дело не принесло как такового результата. Ну, часть там сняли, понятное дело, в рамках, где-то пришел ответ, что не удалось установить ответчика, где-то даже приставы извинились, прислали письмо, что человек наказан и даже уволен, но кто конкретно, мы раскрывать не будем, потому что это защита публичных данных.
2: Короче, сейчас либо ждать, когда Бастрыкин там что-то порешает, либо вот пока мучиться.
1: А самое-то интересное то, что девочка-то растет, ей сейчас 10 лет. Через 8 лет, если эта катавасия не закончится, ей будет 18. И, ну, прикинь, если у тебя реально будут спи... Ты просто жить не можешь. У тебя списывают непонятно за что деньги. Не по твоим вообще долгам.
2: А СНИЛС не поменять, да? Странно.
1: А СНИЛС не поменять.
2: Ну,
1: он
2: да.
1: Вот один раз присваивается,
2: ну,
1: и все.
2: Правильно.
1: Но вот эта ситуация, она не только до Бастрыкина дошла, и в аппарате, и в приемный президент, и везде она, короче, эта мать написала. Сейчас этим вопросом занимается детский омбудсмен, которую зовут Мария Львова-Белова. Она тут уже заявила, что мы будем пристально решать вообще эту задачу,
2: ну,
1: и так далее.
2: Думаю,
1: ну, а мы будем смотреть вообще.
2: Да, вернемся к этой истории. Интересно, чем она закончится. Ну, точно закончится. Ну, невозможно так людей годами мурыжить.
1: Ну, она уже 7 лет живет в этом. И можно, оказывается.
2: 7, а только сейчас можно, про это пишут СМИ.
1: Можно, интересно. Марина, годами мурыжить.
2: Ну, сейчас хотя бы, когда уже дошло до президента, омбудсмена и Бастрыкина, ну, как-то решат, наверное. Я вот, кстати, тоже про ошибки разных ведомств и про путешествия, в том числе в выезд за границу и так далее. Вот сегодня тоже читала, у нас в очередной раз наказали МВД за ошибку в загранпаспорте. Рублем наказывают в таком случае. Таких историй, на самом деле, за последние вот 4 года, сколько мы здесь в эфире работаем, радио «Игра», я помню десятки, это регулярно, к сожалению, в МВД иногда ошибаются, когда пишут в загранпаспортах ваши данные. И иногда, чаще всего это случается с именами, где буква ЕЙО, да, там Алена вместо Алена получается, Алена и так далее. Ну, вот где-то какую-то буквочку пропустили, где-то написали вместо большой-маленький. Ну, там разные бывают ошибки, поэтому каждый раз, когда вы принимаете документы, вы должны так все досконально проверить, чтобы это на берегу выяснить, если ошибка имеется. Потому что вот последний случай, как пишут сегодня федеральные СМИ, короче, в Приморском крае суд взыскал с МВД почти 300 тысяч рублей женщине, которая из-за ошибки в паспорте, в заграничном паспорте, оказалась в тайской тюрьме даже, в изоляторе. Короче, она обратилась в суд после того, как вернулась в Россию. У нее, получается, была техническая ошибка какая-то допущена в загранике. И на пограничном контроле в Таиланде у нее документ аннулировали, поместили ее в изолятор. Она еще была с ребенком, несовершеннолетний сын у нее. Его отправили в отель за отдельную плату. Возвращаться им пришлось на родину тоже за свой счет. Короче, потратили кучу денег. Ну и плюс ко всему она еще и в изоляторе. Ничего себе, отдых, да, называется? Ну и вот, в итоге они, когда вернулись на родину, с первым делом пошли сразу подавать в суд. И вот, пожалуйста, суд сказал возместить 300 тысяч. Ну это, кстати, компенсация всех их перелетов и так далее. Плюс ко всему моральный вред сюда же включен. Угу. Вот такое иногда бывает. Поэтому надо, еще раз говорю, получайте документы, проверять тщательно все.
1: Это еще что? В РУДН тоже скандал. Там выпускникам вручили дипломы об окончании вуза.
2: Так.
1: Больше 150 выпускников получили дипломы с ошибками. Причем ошибки...
2: Иностранцы, да, наверное?
1: Ну, неважно, там и вот Мария есть, и Айсулу, и София. Разные
2: просто,
1: там учатся.
2: Ну, поскольку там со всего мира, да, учатся студенты, в иностранных именах сложных, африканских в том числе, можно совершить ошибку. Как в наших-то совершить, не понимаю. Ну и что? А вот. В чем? Почему?
1: У учащихся неправильно указано название дипломных и курсовых работ, неправильно транслитерированы имена, то есть переведены на английский, это же международный университет дружбы народов, да, собственно, то есть там по-английски в дипломе все дублировано. И самое это смешное, 150 человек с ошибками, а это выпускники филологического факультета, Марин. Вот это то, что делает эту новость...
2: Ирония. Абсурдной.
1: Абсурдной. Да.
2: Ну, видишь, выпускники-то, может быть, и филологического факультета, но писали-то, подписывали дипломы. Не они. Если бы они сами себе дипломы подписывали, наверное, было бы меньше ошибок.
1: Ну, как бы смешно-то смешно, их можно заменить, но некоторым ребятам сейчас нужно на магистратуру поступать и в другие университеты, допустим, а они это не могут сделать, потому что у них дипломы с ошибками.
2: Ну, поскольку это ошибка вуза, я думаю, они разберутся, там всем пойдут на уступки, все, кому надо, поступят и потерпят, подождут и так далее. Это не проблема, поскольку вуз виноват в этом.
1: Ну, знаешь, что вот самая распространенная здесь ошибка, это в транслите буква «Я», если у тебя фамилия есть, вот, например, у тебя нету, да?
2: У меня нет.
1: Ну, там, например, Мария. Мария нужно писать.
2: Без
1: Y? А они Y, да, Мария Y, например. Понимаешь?
2: Понимаю.
1: Или Айсулу, вот Штейникова, например. У тебя же через И краткую.
2: Да.
1: Вот, в английском языке.
2: Но в немецком, кстати, была бы буква Ё.
1: Ну, видимо, там кто-то, кто знает немецкий, печатывает эти дипломы. Вот вместо АИСУЛУ написано АЮСЮЛЮ.
2: Ну, понятно. На самом деле, вот даже...
1: Нафигачили, как вот...
2: Вот даже моя фамилия в английском и в немецком — это совершенно два разных написания. Начнем с того, что в немецком буква Ш — это три буквы, а в английском там сразу С и Т. Все. Так, а в немецком это четыре буквы вместо двух.
1: Нас тут еще просят рассказать всем, ну, не знаю, важная информация нет, что протока Большой Салым со стороны Нефтьюганска, крупное ДТП, поэтому водители просят осторожно вообще ездить, во-первых, а во-вторых, учитывать это.
2: Конечно, это важно. Где еще раз?
1: Андрей написал: протока Большой Салым со стороны Нефтьюганска.
2: ДТП. Очень жаль. Я сегодня тоже, кстати, читала про статистику происшествий за минувшие выходные. К сожалению, опять без погибших не обошлось у нас в Югре. Поэтому и в Тюменской области жуткие были ДТП с большегрузами. Действительно. Будьте осторожны, пожалуйста. Так, ну и в завершение, одна минутка у нас есть, буквально расскажем, как тут Евгений Плющенко заявил накануне журналистам, что российский спорт...
1: Деградирует.
2: Деградирует, да. По его мнению, спортсмены лишены
1: такой
2: шанса...
1: Такой, часто лицемерный поступок, потому что он 4 года назад орал: я не знаю, как можно предать свою страну, своего президента, и бросить все, и уехать в другую страну, что там, да. Что-то. И не прошло и 5 лет, как он своего сына вывез выступать за Азербайджан.
2: Да.
1: И называет наш спорт и вообще, ну, чуть ли не нашу страну, деградирующей.
2: Ну, не нашу страну, нет. Он говорит, что российский спорт деградирует, потому что наши спортсмены лишены шансов пробиваться на международные соревнования. Поэтому сын-то под флаг Азербайджана и...
1: Соответственно, ему депутаты Госдумы ответили.
2: А, конечно, Виталий Милонов, всем известный депутат, назвал Плющенко в ответ деградантом. Он говорит, я процитирую дословно, чтобы потом Плющенко не имел ко мне претензий, как сказал Виталий Милонов, видимо, Евгений сам является деградантом, поэтому такие определения дает. Более обласканного спортсмена в России придумать нельзя. После этого он показал всем, что Россию не уважают. Сколько таких, как Плющенко, не корми, они все равно будут смотреть туда, где теплее и сытнее.
1: По-моему, это еще в Сочи он показал, когда сначала заявил о том, что я хочу выступить, а потом сказал, ой, спина болит, не буду выступать. И как бы, ну и зачем это все надо было? Ладно, до завтра. Вот. 7 часов вечера. Да. Услышимся в 3.
2: Две заветных цифры. В 3 встречаемся, всем прощаемся. С вами были Тимур Полунин, Марина Штейникова. Свои люди. Завтра услышимся обязательно. Вам приятного вечера, понедельника. Пока.
1: Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Елена Васильева. Владимир Путин подписал важный закон, касающийся раненых бойцов СВО. Вопросы о защите югорского информпространства во время выборов обсудили в Ханты-Мансийске, в Нефтеюганском районе. Из-за нарушения миграционных правил приостановили стройку. Важную меру поддержки для наших защитников вводят в России. Речь о военнослужащих, получивших ранения. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, разработанный по инициативе уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой. Теперь бойцам после реабилитации, решившим остаться на службе, установлена 35-часовая рабочая неделя. Право на такую льготу распространяется на контрактников, сотрудников МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения. Тех, кто получил инвалидность из-за ранения, увечья или заболевания, возникшие во время службы, но при этом продолжает трудиться. Весь доход и положенные льготы сохраняются в полном объеме. Отдельно стоит напомнить, что в Югре одни из самых высоких выплат в России при заключении контракта на военную службу. Боец получает 3 550 000 рублей региональной поддержки, 400 000 федеральной и 150 000 рублей муниципальной. Итого 4 100 000 рублей. Гарантированный доход защитника за год с учетом выплаты в зоне СВО составляет не менее 6 600 000 рублей. Все подробности можно узнать на сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 6888. В Югре в преддверии выборов разработают единый протокол реагирования на фейки. Об этом говорили в Ханты-Мансийске в ходе обсуждения доклада «Избирательная система России» накануне выборов депутатов Госдумы, который представила Международная ассоциация «Независимый общественный мониторинг». Эксперты бьют тревогу. С момента прошлых президентских выборов возможности нейросетей заметно выросли. Сегодня искусственный интеллект способен генерировать фальшивый контент такого качества, что обычному человеку крайне сложно отличить правду от вымысла. При этом распространение идет в автоматическом режиме. А кураторы зачастую находятся за рубежом. В штабе общественного наблюдения сделали вывод, чтобы эффективно бороться с дезинформацией, нужно объединить усилия всех служб и наблюдателей для слаженной и быстрой работы. В Нефтеюганском районе суд приостановил стройку из-за нарушения правил работы с иностранными сотрудниками. Все произошло в поселке Сентябрьский, где возводится многоквартирный дом. Недавно обнаружилось, что предприниматель взял на работу гражданина другого государства, а тот трудился по патенту, который действует в другом регионе. По закону так нельзя. Документ годится только для того субъекта Российской Федерации, где его выдали. По данному факту был составлен протокол, дело дошло до суда. Согласно принятому решению, работы на стройплощадке не будут производиться на протяжении 14 суток. И последние уже 3 года югорский филиал фонда «Защитники Отечества» выступает надежной опорой для участников спецоперации и их близких. Организация, созданная по инициативе президента России, взяла на себя комплексное сопровождение ветеранов от решения бытовых вопросов до сложной медицинской реабилитации. Ключевое звено системы – социальные координаторы. Эти специалисты работают в каждом муниципалитете округа, обеспечивая адресную помощь. Будь то оформление льгот, юридическая консультация, переобучение или поиск вакансий, сотрудники фонда сопровождают подопечного на всех этапах. Особое внимание уделяется ветеранам с тяжелыми ранениями, которым подбирают высокотехнологичное лечение, и семьям погибших бойцов. Штат специалистов в Югре продолжает расти, чтобы каждый житель региона мог получить поддержку максимально оперативно. Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 117, на сайте fzo.gov.ru или лично в филиале фонда в своем городе. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение», целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Реклама.
1: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежным.

0: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Подъем. Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: радио Югра. Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Югра».

0: Местное время 1:00. Главное окружное радио.
1: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио